0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно. Реклама на радио.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой». Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома.

0: 21-65-91-65-02-2022. Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

Сегодня очень хорошая погода, и это продолжение рабочей трудовой недели, которая началась вчера. Сегодня имеет место быть вторник, в Махачкале 7 часов и 31 минута, но это для всех тех, которые считают и думают, что Расул Алибеков работает не в прямом эфире, и вообще это не Расул Алибеков. Ничего подобного, Расул Алибеков каждое утро приезжает в 7 часов утра на работу для того, чтобы работать. День сегодняшний не стал тому исключением, в общем-то, впереди рабочий день, и его мы проведем, естественно, вместе с вами. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Да, и самое главное, вы слушаете первое радио Северного Кавказа.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Омниум Артиум Медицина Нобилиссимо. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: погода.
1: Гидромедцентр мне шифровку отправил сюда, знаете, с пометкой такой «погодная опасность». Что это такое? Ну, в общем, ничего особенного. Собственно говоря, ведь что-то же нужно было писать. Ну, в общем, это такой, знаете, желтый треугольник, внутри треугольника восклицательный знак. И написано: «Гидромедцентр России, град и прочие опасности действуют в период до 8 июля». А что такое прочие опасности, гидромедцентр не уточнил. Сейчас в там самом лучшем городе всей вселенной, необъятном, межгалактическая и Альфа-Центавра в городе Махачкале, плюс 22 градуса. Слабый дождь у нас сегодня на протяжении дня будет появляться и исчезать. Температура воздуха прогреется всего лишь до 24 градусов тепла. Ветер 3 метра в секунду северо-западного направления. У нас такая погода сохранится до, значит, четверга. Сегодня какой день недели? Сегодня вторник, все правильно. Вот в четверг, в пятницу 26-28, а вот в субботу резкое повышение температуры до 32 градусов тепла. И далее все по нарастающей. Ну, в общем-то, пора. Пора уже быть жаре. Вот такие данные у меня о погоде. В общем, подходил к рабочему месту мимо наших соседей. И сегодня я застал следующую картину. Наш сосед есть, товарищ Митрич, хотя многие говорят, он есть вообще. Есть. Живой, нормальный пенсионер. Вот, он стоял в окружении таких же пенсионеров, как и он. Их было несколько человек. Ну, такие есть на каждом районе. Вот, ну, в общем, я подошел, и вся у них интеллигентная беседа сводилась именно к тому, чтобы просто, знаете, чем мужики поймут, накатить с утра. Видимо, со вчерашнего дня голова у многих болела, и вот они каждого уговаривали, несколько человек уговаривали для того, чтобы, ну, в общем-то, наверное, пойти куда-то, значит, выпить. Вот, и очередь дошла, значит, до Митрича. Они говорят: «Митрич, ты с нами?» Митрич говорит: «Нет, я не пью, у меня язва», категорически ответил Митрич. На что один из соседей сказал: «Ничего страшного, Митрич, я тоже женат». Прибой.

0: Это самые главные герои дискотек. А вот кто именно перевез страну дискотеки в нашу страну, сказать, конечно же, сложно. Но вряд ли командировочные туристы в кап-странах зависали в модных клубах Лондона и Парижа. Скорее всего, нет. Скорее всего, советские граждане увидели их в западных фильмах и в странах социального лагеря. Ну, в общем, уже в конце 70-х, где-то в Прибалтике, практически все танцполы стали называться дискотеками. Изменения зачастую были минимальными. Вокально-инструментальные ансамбли заменяли диск-жокеев. Естественно, от западных образцов советская дискотека отличалась, естественно, значительно. Главной же особенностью все использовали катушечные магнитофоны, а не проигрыватели. Кстати, и то, и другое у меня до сих пор есть. Это объяснялось просто. Грампластинка в стране, но она была дефицитом. Даже советской попсой, хотя ее выпускали миллионными тиражами. А вот импортную пластинку никто бы не затаскивать не стал. Слишком сложно ее было достать. Но получившие в тот момент распространение кассетные магнитофоны старались не брать из-за слабого качества звука. Но везде на всех носителях тогда обязательно должна была быть группа «Мираж». Она с песней отметилась на волнах радио «Прибой» в 7 часов и 49 минут по московскому времени. Пока все.
1: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Под аккомпанемент очень хорошей песни в исполнении Марии Зайцевой, Алексея Гомана, в эфирной студии появилась девушка, которая сказала: слушай, какая хорошая песня, а вот это опера, да? Я говорю, ну не знаю, я в этом не разбираюсь, собственно, да, в музыке я вообще не разбираюсь, а вот, а какие у них красивые голоса. Я говорю, ты знаешь, вот я случай знаю, во время оперы на сцену перед женским хором выбежала мышка, оглохли 2000 любителей оперы. Такое тоже возможно. Так, мы послушаем сейчас новости. Диана Гаджиева готова вам их рассказать на волнах нашей радиостанции.

0: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. А спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин выделил дополнительные средства на программу промышленной ипотеки. Дагестан признан самым выгодным регионом для новых застройщиков. И в мэрии Махачкалы открыли курсы первой медицинской помощи. Теперь подробно. Правительство России дополнительно направит более 3 миллиардов рублей в этом году на поддержку программы промышленной ипотеки. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина. Программа начала работу по поручению президента в сентябре 2022 года. Механизм предусматривает выдачу льготных кредитов сроком до 7 лет и максимум на 500 миллионов рублей с компенсацией государством разницы между льготной и рыночной ставкой. По словам премьера, всего по программе выдано более 1000 льготных кредитов на общую сумму свыше 116 миллиардов рублей. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается обязать производителей размещать сведения о весе и объеме товаров на лицевой стороне упаковки и запретить сохранять ее прежние габариты при уменьшении объема продукта. Документ опубликован в электронной базе Палаты парламента. Отмечается, что такая информация должна занимать не менее 1/5 от размеров шрифта, которым указано наименование товара. Комитет по лесному хозяйству Дагестана издал распоряжение о запрете на пребывание граждан и въезд транспорта в леса республики с сегодняшнего дня и по 27 июля, сообщает пресс-служба ведомства. Причиной ограничений послужило ухудшение пожарной обстановки в республике. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации Дагестанский лесопожарный центр переведен в состояние повышенной готовности. Дагестан назван самым привлекательным регионом для выхода новых застройщиков благодаря низкой концентрации рынка. В республике ни один девелопер не контролирует более 7% рынка, а на тройку крупнейших приходится только 15,5% всего объема строительства. На втором месте находится Свердловская область, на третьем – Приморский край. Курсы по оказанию первой медицинской помощи, организованные Управлением социальной политики администрации Махачкалы, прошли в актовом зале мэрии. Мастер-класс провели специалисты Центра медицины катастроф. Подробно разобраны алгоритмы действий при сердечно-легочной реанимации, кровотечениях, травмах и ожогах. Особое внимание уделили практической отработке навыков на манекенах, моделировали различные неотложные состояния, чтобы закрепить полученные знания. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Слушал Диану и вот о чем подумал. Ну где же еще такая благодатная почва для застройщиков всего мира, как не в Дагестане? Ну, в общем, я Диане рассказываю. Я говорю, я тебе про стройку сейчас расскажу. Я наблюдал как-то, как один мальчишка лет 6 читал книгу «Как построить скворечник». Причем читал он ее вслух голубям. Дочитал до конца и сказал: «Дальше сами». И ушел. Диана говорит: «Ну и что?» Я говорю: «Как что? Прораб растет». Всем доброго утра, в эти утренние часы желает радиостанция «Прибой», ну и, конечно же, самого прекрасного настроения.

0: Что могу сказать по поводу этой песни? В нашем эфире просто молчаливая драма, разыгравшаяся в угнанной машине. Здесь треугольник, подозрения жены, ну и все это в уме смекалистого угонщика в исполнении Милен Фармер и, конечно же, Стинга. Одна из самых великолепнейших песен на волнах радио «Прибой», песни дуэтом 8-10 в Махачкале, вторник и 7 июля. Доброе утро! Надеюсь, у вас все хорошо, день набирает обороты, ну и мы, соответственно, тоже не упускаем такую возможность, чтобы работать для вас. Впереди у нас информация нашего делового партнера, я же всем желаю доброго утра. В эфирной студии «Радио Прибой» для вас работает Расул Алибеков.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.

0: На что обращает внимание саунд и, конечно же, высокие ноты нашей дивы сцены. Ну, просто-напросто завораживают. Ну, нетипичная для Каролины работа, которая выгодно отличается от предыдущих привычных треков. Уж точно мощнее любого творения, любого композитора и, конечно же, исполнителя. А композиторский талант и, конечно же, певческое мастерство. Песня под названием «Аура» прозвучала на волнах радио «Прибой». Кстати, это новая песня и одна из самых последних в исполнении Ани Лорак.
1: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Знаете, есть такая женская, знаете, женский такой прикол, вот, закутаться в теплый плед, взять горячий шоколад, сесть на подоконник и смотреть на дождь за окном. Некоторые товарищи, в общем-то, мужики пробовали и говорят, это кайф, только вместо горячего шоколада они брали, ну, другой напиток, в общем-то. Так, о погоде в столице Дагестана, в городе Махачкале, сейчас 22, днем плюс, сколько тут у нас будет, днем плюс 24, дождь.
2: Радио «Прибой».

0: Что такое лалабай? Это колыбельная. Ну, типа баю-баюшки, баю, не ложись на краю. В нашем эфире группа 5 центов сдачи. Ну, именно так переводится с английского языка название Nickelback. Считается одним из лучших музыкальных коллективов, играющих в жанре альтернативного рока. Звучание же группы многие музыканты и музыковеды считают эталонным для альтернативной музыки. Ну, что могу еще сказать? Высокое качество звука, простые в своей основе, но грамотно. Выстроенные и доведенные до фирменного звучания музыкальные партии и те другие характерные черты звучания группы альтернативной группы Nickelback стали примером и, конечно же, ориентиром для многих музыкантов, которые начинали свой путь первые два десятилетия 21 века. Ну, можно еще даже отнести их как постгранж, но это не имеет никакого значения. Просто я хотел передать огромнейший привет своим друзьям-рокерам именно этой песней в исполнении этой великолепнейшей группы.
1: Реклама на радио. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-25.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: давеча меня спросили вчера, почему в крупных российских городах исчезли пробки из-за бензина. Я говорю, да они не исчезли, они просто переместились на АЗС. Так, что касаемо у нас дорожной обстановки в городе Махачкале, она спокойная на данный момент, люди в отпусках. Школьники по домам, у нас же школьники уже на машинах ездят, вы же знаете, в школу. Вот, ну не скажу, что прям все так загружено. Все даже очень хорошо. Единственное, где вот новая трасса в сторону города Махачкалы, со стороны города Каспийска, вот Булача и вот эта вот улица Булача, затем вот памятник защитникам Отечества, вот эта развязка кольцевая. Ну, там у нас вчера асфальт ставили, и многие возмущались. Слушайте, чего вы возмущаетесь-то? Да, я понимаю, это ночью нужно делать. Но разве у нас ночью что-нибудь можно на дорогах делать? Тут днем-то делать практически очень сложно все. Так вот, нужно отдать должное дорожникам, которые для вас же делают дороги. Не нужно возмущаться. Давайте мы просто-напросто скажем им спасибо за то, что они делают для нас такие качественные и хорошие, в общем-то, дороги. Но в этом районе немножечко напряженка. Улица Примакова вот под мостом. Троллейбусное кольцо в четыре стороны. Более-менее так, более-менее смотрю. Но, в принципе, дорожная обстановка у нас очень и очень хорошая. Что касаемо Каспийской трассы со стороны проспекта Насрудинова, ну, я вот ездю с Каспийска, ну, не совсем даже с Каспийска, между Каспийском и Махачкалой есть... Ох, тихо-тихо, нельзя говорить, где... Ну, я ездю по, в общем-то, по старой трассе, маршрутное такси, пожалуйста, автобус, никаких пробок, я очень рано, в общем-то, добираюсь спокойно, никаких проблем. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и, в общем-то, смотрите всегда по обеим сторонам. А даже там, где одностороннее движение. Знаете почему? Потому что это Дагестан. Я бы еще и где одностороннее движение, еще бы и, знаете, наверх бы смотрел. Далее информация о нашем деловом партнере. Счастливого пути вам.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Я сижу и просто наслаждаюсь тем, то, что сейчас звучит в нашем эфире. И вспомнил, когда 11 октября 1985 года Simple Red выпустили свой дебютный альбом. Но мало кто мог предположить, что он представит одного из самых ярких британских вокалистов 80-х. А главарем этой музыкальной банды являлся миниатюрный рыжеволосый уроженец Манчестера, которого зовут Мик Хакнелл. Сочетание же соло и поп-музыки с утонченным привкусом R&B придало группе уникальное звучание, которое соединило британский Blue-Eyed Soul конца 70-х с элегантным продюсированием середины 80-х. 40 лет спустя альбом Picture Book остается одним из самых блестящих дебютных альбомов своего времени, пластинкой, которая сделала Simple Red устойчивым британским музыкальным экспортером хорошей музыки. Но здесь песни из другого альбома, который называется Stars, датированы 1991 годом, но и песни из одноименного альбома прозвучала только что на волнах радиостанции «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
4: Табасаранская поговорка.
5: Кизав религиш, хириник икра и хиря в кору.
6: Если долго смотреть, в парном молоке кровь увидишь.
4: Радио «Прибой».

0: Много лет тому назад группа «Динамит», которая сейчас, в общем-то, как птица Феникс из пепла вновь возникла, подарила нам песню под названием «Красивые слова». Что прошло после долгих лет? Да ничего не прошло, просто взяли, ремиксанули песню и выдали ее, собственно говоря, на ура. На ура она и пошла. Она прозвучала в финале часа на волнах нашей радиостанции. Пройдемте далее, у нас далее новости.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав утвердил новые правила донорства в России. В Дагестане начался снос аварийных домов в зоне подтопления, и цены на топливо в республике снизились. Теперь подробно. Минздрав утвердил новые правила донорства в России. Теперь согласие на медицинское обследование, сдачу крови или ее компонентов, а также на обработку персональных данных станут брать не перед каждой процедурой, а только перед первой. Уточняется также состав осмотра донора. Он включает измерение массы тела и температуры, артериального давления, осмотр кожных покровов, пальпацию лимфатических узлов и многое другое. Меняют и правила подачи документов. Их можно будет оформить в электронном виде, подписав простой электронной подписью. Семьи с двумя и более детьми в России смогут брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. В силу закон вступит уже 1 сентября. Администрация Хасавюртовского района приступила к сносу непригодных для проживания домов, расположенных в зоне подтопления, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Работа ведется, чтобы обеспечить безопасность местных жителей, исключив риски обрушения ветхих конструкций, а также привести пострадавшие территории в надлежащее санитарное и градостроительное состояние. Накануне ГУМЧС России по Дагестану зафиксировала угрозу подтопления приусадебных участков в селе Манапкала Кизилюртовского района из-за подъема воды в реке Сулак. На месте оперативно развернули работы по укреплению береговой линии. В ликвидации последствий паводка была задействована и специальная техника. Ситуацию удалось стабилизировать. Уровень воды в реке постепенно снижается, угрозы подтопления населенного пункта нет. В начале июля цены на автомобильное топливо на заправках Дагестана снизились на 24-25% после периода ажиотажного спроса, сообщили в ассоциации АЗС «Садак топлива». По данным мониторинга, стоимость бензина АЕ-95 упала со 140 до 110 рублей за литр, АЕ-92 со 130 до 105 рублей. Цена на сжиженный углеводородный газ сохраняется на уровне 35 рублей за литр. Отмечается, что в районах республики, где деятельность АЗС не приостанавливалась, цены остаются более стабильными. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: 25 сезонов с экстрасенсами. И ни один из них не сказал про эту суету с бензином. В общем, радио «Прибой» желает всем доброго и хорошего утра. Утро.

0: Я желаю вам доброе утро, и пусть новый день сегодня начинается легко и с прекрасным настроением. Желаю безоблачного дня. Далее достижение поставленных целей, комфорта и радости. Мы рядом. Фон будет сопровождать вас на протяжении 24/7, как принято говорить. Информация о нашем деловом партнере. Всем доброе утро и хорошего настроения. До 11 мы с вами будем вместе. В эфирной студии работает Расул Алибеков.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58. Computerized half-breed. My mother was a teacher, including the captain. May I, sir?

0: Небольшая зарисовка о том, кто поет. Начес, каблуки, боевой раскрас. 80-е тяжелая синтезаторная поступь немецкого евродиска доминировала на танцполах СССР. Среди артистов, чьи песни неистово переписывались в кассеты и заслушивались до дыр, выделялась немецкая красотка Каролина Катарина Мюллер. Она же легендарная Сиси Кейдж. Девчонки подражали, и парни мечтали о дерзкой красотке в кожанке, половинка ее сценического псевдонима, состоящего из личных инициалов и хваткого добавления «кэтч», звучала на русском, вы знаете, слегка двусмысленно. Поэтому дикторы советского телевидения, объявляя ее выступление, называли эффектную певицу из ФРГ просто «кэтч». Я тоже также назову «Good Guys Only Win in Movies» — великолепнейшее музыкальное произведение в исполнении «Catch» на радиоприбой.
1: Реклама. Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Работа, работа, никуда от нее не денешься. Даже вот бабушки в соседний отдел предлагали чай прийти к ним. В общем, из-за работы никак не получилось пойти по бабушкам. А вот, так, что у нас здесь? У нас сегодня здесь 22 градуса тепла на данный момент. Ветер 2 метра в секунду северо-западного направления. А днем плюс 24, солнечно до обеда. Обедом уже солнечно не будет. А вот дождик, ну, говорят, что будет. Не знаю, когда он будет. Не знаю, когда он будет. Вот утром он был, дождик. Он начался дождик утром, а зонтика у меня не было. Поэтому я достал из песочницы грибок и пошел с ним. Ну а чё, дети-то в дождь все равно не играют, а чё тут?
2: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Как бы сказали в местах не столь отдаленных, немцы на трассе. Да, это группа Snap, которые были основаны на Франкфурте, во Франкфурте на Майне, продюсерами Михаэлем Мюнцингеном и Люкой Анцелотти. Великолепнейшая песня. Далее информация нашего делового партнера 944. Это радио Прибой. Поехали дальше.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Вячеслав Добрынин, он же доктор Шлягер. Далее в нашем эфире «Ислам Актулаев», «Течет ручей», великолепнейшая песня от группы One Republic. Ну и час эфира добьет Джо Хенри с песней «Стоп, не тормози». Но в заключение этой песни можно сказать, что текст песни «Я боюсь твоей любви» — это своеобразный гимн человеческой уязвимости и сложности любовных отношений, где страх и надежда переплетаются в единый клубок эмоций.
1: И боюсь, что ты разлюбишь.
0: В общем, не надо бояться, нужно брать инициативу в свои руки и действовать. Этот блок подошел к своему логическому завершению. Мы с вами услышимся через чуть-чуть.
2: Реклама на радио. Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин выделил дополнительные средства на программу промышленной ипотеки. Дагестан признан самым выгодным регионом для новых застройщиков. И в мэрии Махачкалы открыли курсы первой медицинской помощи. Теперь подробно. Правительство России дополнительно направит более 3 миллиардов рублей в этом году на поддержку программы промышленной ипотеки. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина. Программа начала работу по поручению президента в сентябре 2022 года. Механизм предусматривает выдачу льготных кредитов сроком до 7 лет и максимум на 500 миллионов рублей с компенсацией государством разницы между льготной и рыночной ставкой. По словам премьера, всего по программе выдано более 1000 льготных кредитов на общую сумму свыше 116 миллиардов рублей. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается обязать производителей размещать сведения о весе и объеме товаров на лицевой стороне упаковки и запретить сохранять ее прежние габариты при уменьшении объема продукта. Документ опубликован в электронной базе Палаты парламента. Отмечается, что такая информация должна занимать не менее 1/5 от размеров шрифта, которым указано наименование товара. Комитет по лесному хозяйству Дагестана издал распоряжение о запрете на пребывание граждан и въезд транспорта в леса республики с сегодняшнего дня и по 27 июля, сообщает пресс-служба ведомства. Причиной ограничений послужило ухудшение пожарной обстановки в республике. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации Дагестанский лесопожарный центр переведен в состояние повышенной готовности. Дагестан назван самым привлекательным регионом для выхода новых застройщиков благодаря низкой концентрации рынка. В республике ни один девелопер не контролирует более 7% рынка, а на тройку крупнейших приходится только 15,5% всего объема строительства. На втором месте находится Свердловская область, на третьем – Приморский край. Курсы по оказанию первой медицинской помощи, организованные Управлением социальной политики администрации Махачкалы, прошли в актовом зале мэрии. Мастер-класс провели специалисты Центра медицины катастроф. Подробно разобраны алгоритмы действий при сердечно-легочной реанимации, кровотечениях, травмах и ожогах. Особое внимание уделили практической отработке навыков на манекенах, моделировали различные неотложные состояния, чтобы закрепить полученные знания. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: ответил он.
1: Что такое вальс Бостон? Это разновидность классического вальса, который зародился в США, в штате Массачусетс, в городе под названием Бостон. Ну, Бостон. А перепели и сделали эту песню просто-напросто великолепно. Ирина Аллегрова. Песня называется «У окна». Пусть эта песня еще немного прозвучит, потому как она безумно хороша. Но далее будет информация о нашем деловом партнере. Расул Алибеков, доброе утро.
0: Дрожало пламя от свечи, играл тихонько вальс Бостон. Судьба спросила вдруг она:

0: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
1: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: Ну и, конечно же, голос. Голос яркий, властный, манящий, экспрессивный, опасный, женственно-брутальный. На нем не строится вся атмосфера ее песен. Ее зовут Сандра, это женский синти-поп в своем лучшем варианте. И великолепнейшая песня на волнах нашей радиостанции.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Аварская поговорка.
10: Я арцул чонтац иля, я схалул гонгварац иля.
11: Либо карман наполнится серебром, либо череп набьется песком.
12: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12

0: как говорят те люди, которые в этой теме, народная примета: если вы видите системного администратора с чистой головой, значит, недавно был дождь. Сейчас 23 градуса, днем плюс 24. А дождь после обеда, пока дождя нет, ветра тоже у нас нет.
1: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: В общем, как известно, Юрий Лоза — это величайший музыкант планеты. Он, ну, как, например, Чак Норрис, только еще круче, потому что он с гитарой. А его главный шедевр — это, конечно же, «Плот», или же, как он говорит, «Мой маленький плот».
1: Мой маленький плот.
0: Вы знаете, песня настолько великая, что одна американская группа, назовем ее Styx, совершила путешествие во времени, чтобы ее слегка позаимствовать. То есть с 82 года в 79 они спустились, чтобы написать песню, которая очень похожа была на «Плот» уже потом. Ладно, не об этом. Далее информация нашего делового партнера. Я же с вами прощаюсь до завтра. Услышимся здесь же на волнах радио «Прибой». Все это утро с вами был Расул Алибеков. У вас все будет хорошо.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь» – лечим честно.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав утвердил новые правила донорства в России. В Дагестане начался снос аварийных домов в зоне подтопления, и цены на топливо в республике снизились. Теперь подробно. Минздрав утвердил новые правила донорства в России. Теперь согласие на медицинское обследование, сдачу крови или ее компонентов, а также на обработку персональных данных станут брать не перед каждой процедурой, а только перед первой. Уточняется также состав осмотра донора. Он включает измерение массы тела и температуры, артериального давления, осмотр кожных покровов, пальпацию лимфатических узлов и многое другое. Меняют и правила подачи документов. Их можно будет оформить в электронном виде, подписав простой электронной подписью. Семьи с двумя и более детьми в России смогут брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. В силу закон вступит уже 1 сентября. Администрация Хасавюртовского района приступила к сносу непригодных для проживания домов, расположенных в зоне подтопления, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Работа ведется, чтобы обеспечить безопасность местных жителей, исключив риски обрушения ветхих конструкций, а также привести пострадавшие территории в надлежащее санитарное и градостроительное состояние. Накануне ГУМЧС России по Дагестану зафиксировала угрозу подтопления приусадебных участков в селе Манапкала Кизилюртовского района из-за подъема воды в реке Сулак. На месте оперативно развернули работы по укреплению береговой линии. В ликвидации последствий паводка была задействована и специальная техника. Ситуацию удалось стабилизировать. Уровень воды в реке постепенно снижается, угрозы подтопления населенного пункта нет. В начале июля цены на автомобильное топливо на заправках Дагестана снизились на 24-25% после периода ажиотажного спроса, сообщили в ассоциации АЗС «ДАК Топлива». По данным мониторинга, стоимость бензина АЕ-95 упала со 140 до 110 рублей за литр, АЕ-92 со 130 до 105 рублей. Цена на сжиженный углеводородный газ сохраняется на уровне 35 рублей за литр. Отмечается, что в районах республики, где деятельность АЗС не приостанавливалась, цены остаются более стабильными. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Ну что, друзья мои, музыкальное прошлое. Мы попутешествовали, вот ушедшие 3 минуты, вместе с одной из самых талантливых исполнительниц лакского народа, чья музыка и голос передают дух гор, традиции, культуру народа. Оставайтесь с нами, это программа «Ретро» с 7 июньским днем, вторник сегодня. На волнах радио «Прибой», как обычно, лучшая музыка. И я с удовольствием буду дарить вам эти песни в течение этого музыкального часа. Просыпаемся, пробуждаемся и остаемся вместе.
1: Музыка воспоминаний на радио «Прибой» с Адамом Будагиловым.

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Реклама на радио.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
4: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
5: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: На волнах радио приводят, друзья мои, Beach Boys и их California Dreaming. Песня «Универсальное чувство» передает знакомое многим желание сбежать от проблем и лучины в место, где царят счастье и беззаботность. Это программа «Ретро», 11.31, московская точная. Друзья мои, всех приветствуем, всех, кто присоединился к нашей компании. Остаемся вместе. Впереди Леонид Агутин, Modern Talking и группа «Мираж». После рекламы остаемся в нашей компании.
1: Radio Приморье. Best Radio on 100.7 FM. Реклама на радио.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 40.

Друзья мои, на волнах радио «Прибой» звучит песня в исполнении Филиппа Киркорова «Эти глаза напротив» в программе «Ретро». В 70-е годы у песни было такое шуточное название «Эти глаза не против». И пел ее в те годы Валерий Ободзинский, чье исполнение многим до сих пор считают эталонным. И в нем есть та самая светлая, немного такая интимная интонация, которая не устаревает. Затем ее спели вот и Филипп Киркоров, и Витас, и Марк Тишман, Нона Гришаева и многие другие. Ну что ж, песни, живущие по сей день в программе «Ретро» на волнах радиостанции «Прибой». Меня зовут Адам, я уступаю место Дарье Зухре Камаловой и дарю вам Брайана Ферри «Don't Stop the Dance» – финальная песня этого музыкального часа. 12:00, Диана Гаджиева выйдет в эфир с новостями. До встречи на любимых волнах радио «Прибой».

0: Судакар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Дагестане сведения о границах сельхозугодий будут вносить ЕГРН. Плановые отключения света запланированы в Махачкале. И в России предложили создать перечень приоритетных видов спорта. А теперь подробно. С июля сведения о границах сельскохозяйственных угодий, пашнях, сенокосах и пастбищах начали вносить в единый государственный реестр недвижимости. Ранее эти данные учитывались только в единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения и отсутствовали в Росреестре, что создавало риски. Участки под угодья могли ошибочно относить к землям населенных пунктов или другим категориям, что вызывало споры и приводило к нецелевому использованию ценных сельхозземель. Плановое отключение света запланировано в Махачкале завтра, 8 июля, с 13 до 18 часов, сообщили в Минэнерго Дагестана. Ограничения вводят из-за высоковольтных испытаний и измерений на подстанции «Компас». По вопросам электроснабжения потребители могут обратиться по номеру телефона единого контакт-центра «Дагэнерго» 51-61-71, а также на горячую линию компании «Россети» 8 800 220 0220. В Махачкале вручили ключи от благоустроенных квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Все жилье расположено в микрорайоне «Ипподром». Помещение полностью готовое к заселению, сделан ремонт, установлена мебель и бытовая техника, сообщила пресс-служба мэрии. Норматив продаж дизельного топлива на бирже планируют снизить с 16 до 10%. Об этом сообщили в Минэнерго. Накануне Кабмин уменьшил норматив обязательных продаж бензина 5 класса на биржевых торгах с 15 до 10% от объема производства до 30 сентября. Это значит, что производители бензина смогут продавать больше топлива напрямую АЗС и другим покупателям, минуя биржу. Минспорта подготовила законопроект, который закрепляет за федеральными властями полномочия по утверждению перечня видов спорта, вносящих наибольший и комплексный вклад в развитие сферы, и вводит механизм планирования их развития. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Проект также расширяет полномочия по оценке и финансированию федерации. Инициатива подготовлена во исполнение поручения президента России Владимира Путина. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
7: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню
8: сбывается всегда.
7: Радио Прибой представляет
8: ежедневно
7: час ваших приветов и пожеланий.
9: Ну, друзья, новый час и программа по вашим заявкам. Приветы, поздравления и, конечно, хорошее настроение, которое вы дарите с помощью своих посланий в приложении Макс или звонков в прямой эфир. Итак, 8988, оператор МТС, 291-1007, студия Зухра Камалова. Проведем программу с вами вместе. Пожелаю вам отличного настроения. Пусть каждый момент, не только этот, будет наполнен счастьем и успехом. Все плохое пусть останется где-то там позади. Давайте будем наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Итак, 988-291-1007. Кстати, программа проходит при спонсорской поддержке ювелирного салона «Росювелир». Ювелирный салон «Росювелир» – это эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
10: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Айшат Асаева, наш Кавказ, так называется ее работа, которая открыла наше с вами общение в рамках программы «Час желаний». Итак, все по вашим заявкам. Самое главное, успейте отправить нам сообщение, предложение Макс на номер 8988-291-1007. Если вы за рулем, в дороге, будьте осторожны, потому как штрафуют за пользование мобильными телефонами, и рейды как раз-таки показывают, что очень многие из нас пользуются этим в пути, будьте осторожны. Ну, в крайнем случае, можно отправить голосовое, когда вы стоите, но там, где нет камер, будьте внимательны. Ну и есть у нас сообщение, первое пришедшее из Дербента. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», пишем вам из славного старого города. Хотели бы передать привет всем жителям, а также гостям нашего Дербента. И отдельный привет Айгюль, а пишет нам, пишет нам Айша. Ну что, Айша просит песню на азербайджанском языке, любую, специально для Айгюль. Сивиль Сивинг, так называется исполнительница, она будет петь одну из композиций, так что, друзья, наслаждаемся в вашей любимой программе.
1: «Час желаний» на радио «Прибой».

0: Севилья, свинка, исполнительница азербайджанских композиций, которые прозвучали сегодня для жительниц Дербента. О, дальше для Айгуль была просвещена эта композиция. Ну что, друзья, и вы можете поучаствовать. Наш контактный вам известен. Если вы позабыли, прямо сейчас у нас напоминание. Вот, можно поздравить с днем рождения, а можно просто пожелать коллегам хорошего настроения. Ну, как вы будете это делать, конечно, зависит исключительно от вас. Я думаю, что всегда найдется минутка. И самое главное, успейте отправить нам сообщение.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
1: Час желаний на радио «Прибой».
0: Да, друзья, с чем мы можем поздравить кого-либо? Ну, например, вчера отмечался Всемирный день кардиолога. Наверняка у вас есть любимый доктор, о котором вы можете вспомнить в нашем эфире. А завтра будут отмечать День семьи, любви и верности. Наверняка в кругу вашего общения есть люди, которые сегодня заслуживают музыкального подарка. Но в нашем эфире музыкальный подарок личного характера. Как вы уже догадались, в нашем эфире поздравления Мадину из Хасавюрта. С днем рождения поздравляет подруга Саида. И, конечно, желает всего самого хорошего. Желаю, пишет она, чтобы каждый день приносил тебе радость, чтобы все твои мечты сбывались, а жизнь пусть радует приятными сюрпризами. И подарите для нее, пожалуйста, песню на кумыкском языке.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Это был музыкальный подарочек для Мадины от Саиды. С днем рождения девочку из Хасавюрта поздравляла, конечно, подруга. Ну, а что касается продолжения эфира, то следующее сообщение, которое аккуратненько приходит в Макс. Доброго дня, радиостанция «Прибой», салам всему Дагестану. Едем домой в Дагестан. Пожелайте нам счастливой дороги. Ну и, конечно, в пути мы слушаем радиостанцию «Прибой». Хотелось бы услышать песню в исполнении Кристины. Заранее благодарим Магомедовой из Новгородской области. Ну что, раз нравится Кристина, «Мой огонь», так называется композиция в ее исполнении. Ну и вы, друзья, можете написать нам 8988 МТС 291 10 07.

0: «Час желаний». Программа по заявкам для всех желающих. «Час желаний» в разумных пределах.
1: Ну, а разумные пределы, конечно, друзья, они огромные. Без лимита. Самое главное, успеть написать и согласовать с нами композицию. Итак, 8988 МТС 291-1007. 291-1007. Наш контактный. Так что, друзья, попытайтесь это сделать. Ну, по крайней мере, наши слушатели пишут. Есть очередное сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Дайдбеков Садулла передает всем близким и родным салам. И, конечно, хорошие пожелания. Ну, а какие хорошие пожелания можно сегодня произнести? Желаю, пишет он, чтобы день прошел не просто хорошо, а замечательно. Желаю, чтобы никакие обстоятельства его не омрачали. Настроение пусть будет на весь день отличным, а самочувствие великолепным. Пишет нам Дайдбеков Садулла из Махачкалы с просьбой поставить песню в исполнении Тимура Темирова. «Воспоминания», так она называется. Я думаю, что вам понравится.

0: Воспоминания, так называется композиция Тимура Темирова. Она сегодня для всех слушателей радиостанции «Прибой», для Дайдбекова Садулы. Спасибо ему огромное. А еще у нас пришло сообщение из Сургута. Добрый день, любимая радиостанция «Прибой». Так оно начинается. Зовут меня Мадина. Хочу передать салам из Сургута всему Дагестану. Слушаю вас и наслаждаюсь. А также всем родным. И кто слышит меня, передаю все добрые слова и пожелания. Ну, какие мы можем также процитировать. Так, желает Мадина хороших событий, интересного, насыщенного, яркого дня. А также, чтобы вам всем приветливо улыбались и хорошего всем настроения. А пожелала она послушать песню Валерия Леонтьева «Казанова». Ну, собственно говоря, что мы будем делать вместе с вами. Но прежде напомним о спонсоре программы «Час желаний» в ювелирном салоне «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
2: Час желаний.

двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова! Карнавал, карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, замор.

новых звезд. Роковая власть, эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: мыс бродяга один Казанова.
1: Большое спасибо, откликнулась Мадина из Сургута, песня прям под настроение сейчас залетела, ух, ну что ж, это ж здорово, это приятно, потому как не только Сургут, но и все-все слушатели радиостанции «Прибой», наши земляки, находясь на большом расстоянии, все равно вместе с нами.
2: Твои приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007, исполняй мечту.
3: Реклама на радио. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, пишите, присылайте нам сообщение Макс на номер 8988, это оператор МТС, 291-1007. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Так начинается следующее послание. Я работаю в школе в Махачкале и хотелось бы услышать и подарить песню «Школа, школа, я скучаю», а также поздравить всех выпускников 11 класса с окончанием. Желаю найти свой путь и следовать по курсу счастья. Желаю не зависеть от мнения посторонних, а слушать свое сердце, выбрать ту самую профессию, которая позволит вам не только обеспеченно жить, но еще и получать максимум удовольствия, абсолютную самореализацию.

0: скучаю.
1: Ну, возможно, кто-то из вас, конечно, еще продолжает учиться в школе, когда проходят занятия, думаешь, ну когда все это завершится, когда начнутся каникулы, ну а когда все завершается, думаешь, да, прошлого уже не вернуть, но так хочется вернуться именно в то самое время, когда ты был беззаботно счастлив. Ну что, друзья, школа-школа, и это у нас любовные истории в программе «Час желаний». Следующее сообщение пришло нам из-за границы. Всем большой привет из Парижа, так начинается следующее послание. Хочу передать самые теплые пожелания всем слушателям радиостанции «Прибой» в Дагестане. Желаю крепкого здоровья, счастья, отличного настроения и солнечных дней. Приятного летнего отдыха, ярких впечатлений и исполнения всех желаний. И пусть звучит любимая музыка и каждый день приносит только хорошие новости. Всем большой привет из Парижа, Муса, Париж 2026. И хотелось бы услышать композицию в исполнении Ирины Круг и Алексея Брянцева «В сердце твоем».
2: Час желаний.

0: В сердце твоем, Ирина Круг, Алексей Брянцев в эфире радиостанции «Прибой». Друзья, это всем большой привет из Парижа, всем радиослушателям радиостанции «Прибой» в Дагестане и за ее пределами. С пожеланиями крепкого здоровья от Мусы из Парижа 2026.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Реклама на радио.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
8: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
10: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».
0: Немного времени осталось до конца программы, друзья, вы успеете нам отправить сообщение в приложении Макс на номер 8988 МТС, потом цифра 2 и такие запоминающиеся 91-10-07. Ассаламу алейкум, всеми любимая радиостанция «Прибой». Это я уже цитирую следующее сообщение. Хочется сегодня пожелать всем без исключения: радуйтесь жизни, цените каждое ее мгновение, вдохновляйтесь, творите, реализуйтесь на полную, открывайте для себя новые горизонты и больше путешествуйте, а также познавайте мир. Удачи вам и позитива и энергии за вашим поколением, будущее нашей страны. А мы – это самые главные жители. Подпись «Гамит». И поставьте что-нибудь такое зажигательное. Я думаю, что у Малавки Бедов «Я ведь люблю» вам понравится.
11: Час желаний.

0: Я ведь люблю Малавки Веда в эфире радиостанции «Прибой», завершает наш час общения. Но это еще не все, друзья. Сегодня вечером с 17 до 18 следующий выпуск программы по вашим заявкам. Ну, а что касается нашего эфира, то мы продолжим и напомним о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» роскошь, доступная каждому.
1: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
2: «Час желаний».

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минцифра запустила новое приложение. В республике отменят домашние задания для первоклассников. И дагестанцы успешно выступили на чемпионате России по грэпплингу. Теперь подробно. Минцифра запустила приложение «Госскан» для быстрой проверки данных по QR-коду. Оно позволит сотрудникам организации ИИП проверять данные физлиц из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто», а также в цифровом ID в МАКСе, сообщает ведомство. С помощью «Госскана» кассиры, контролеры и другие лица смогут отсканировать QR-код, чтобы получить от гражданина подтверждение возраста, студенческого статуса или наличия льгот. Проверяющий увидит только подтверждение без данных пользователя. Напомню, что ранее с помощью «Госскана» разрешили проверять такси по QR-коду в салоне авто. Сервис показывает информацию о легковом такси и сведения о перевозчике. Министерство просвещения России полностью отменило домашние задания для первоклассников. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. В Миноборнауки Дагестана эту информацию подтвердили. Изменения в образовательной программе направлены на снижение нагрузки на школьников младших классов и их адаптацию к учебному процессу. Водители с правами категории Б, С и Д с сегодняшнего дня смогут законно управлять арендованными внедорожниками массой до 3,5 тонн и вместимостью до 8 пассажиров. К ним относятся багги, вездеходы и снегоболотоходы. При этом водитель должен быть старше 19 лет и иметь стаж вождения не менее 12 месяцев. По словам сенаторов, до сих пор люди ездили на таких тяжелых машинах нелегально, потому что для управления требовались права тракториста-машиниста, которые есть далеко не у всех. В Дагестане продолжается строительство нового 12-километрового отрезка трассы «Кавказ» в обход Хасавюрта. Об этом сообщает Росавтодор. Дорога минует жилую застройку, перенаправляя на себя часть транспортного потока. Это не только разгрузит улицы, но и уменьшит пыль и шум в одном из самых густонаселенных городов республики. Общая протяженность объекта – 21 километр. В прошлом году уже открыли 9 километров четырехполосной дороги. Сейчас ведутся работы на участке с 727 по 739 километр. Завершить работы планируют до конца 2028 года. Сборная Дагестана по грэпплингу заняла первое общекомандное место на чемпионате России в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Дагестанские спортсмены показали высокий результат, завоевав 33 медали – 12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. И о курсах валют на сегодня: доллар – 76 рублей 97 копеек, евро – 89 рублей 26 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Сегодня вторник, да, 7 июля, 13 часов и 3 минуты показывает наши студийные. Ну, а впрочем, какая разница, какой день недели на календаре? Ведь счастье живет внутри нас, и оно не зависит от внешних обстоятельств. Пусть каждый ваш день в жизни будет удивительным и наполненным, конечно, хорошими событиями. От души желаем вам удачного вторника, прекрасного дня, и пусть вас сопровождает прекрасное настроение, потому как мы вместе с радиостанцией «Прибой». В студии Зухра Камалова до 15 мы вместе, конечно, только лучшая музыка, Маговед Абасов, Акмаль, а также вспомним о том, что было в ближайшие 15 минут.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68-20-40.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

«Красивый друг», именно так называется новая работа Динары Магомедовой. Ну, а, конечно, эта фраза, она звучит тепло. И вы знаете, какие ассоциации? Это не только, не сколько внешняя привлекательность, а на обратить внимание на то, насколько человек хорош внутри. И, конечно, душевная красота, свет, который он излучает. Это добрый, отзывчивый, надежный, искренний, открытый, настоящий. А также позитивный и вдохновляющий. Он умеет поднять настроение, заразить своим оптимизмом и помочь увидеть хорошее даже в сложных ситуациях. Кстати, если у вас есть такой и вы хотите о нем вспомнить, то самое время отправить нам сообщение в рубрику «Сюрприз». Это предложение Макс 8988-291-1007. Ну а музыкальную подборку продолжает диджей Димиксер, а также Жасмин.

0: Доброта и ум — это, конечно, свойство старости или мудрости, кто-то так считает. Но в любом случае найдутся люди, которые скажут, что таких вещей не бывает. Это те люди, которые забывают, каково, когда тебе 16-18, а каково, когда тебе исполнится только 17. Конечно, вы знаете об этом, просто позабыли. «Молодость» — именно так называется композиция дуэтная Емлехана Гаджиева и Луизы Шахдиловой на лакском языке. Ну, не знаю, молодость ли, старость, самое главное, как вы себя ощущаете. Ощущаете вы себя на все 100%, конечно, молодыми, юными. Вот, ну и для тех, кто любит наслаждаться не только своей жизнью, но еще и красотами природы, информация для вас.
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: В Махачкале 25 градусов, вечером ожидается 21, возможен в течение дня кратковременный дождь, ну а вечером у нас осадки обильные. Ветер умеренный, северо-западный, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме, геомагнитное поле спокойное, температура морской воды в Каспии 24 градуса, в акватории Дербента 25, волнение легкое. В Кизляре 24, в Кизельюрте, в Хасаюрте 23, кратковременный дождь, вечером осадки обильные. В Буйнакске 20, кратковременный дождь, в Дербенте 24, облачная погода, вечером ожидается дождь.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Вспомни, что было.

0: пробки на дорогах.
1: Полезная информация для автолюбителей. Яндекс.Карты нам в помощь. И вот наблюдается у нас затор, по крайней мере, замедление движения по проспекту Шамиля, начиная от Хаджи-Булача до проспекта Гамидова. Да, действительно, в сторону проспекта Гамидова, а также по Гагарина, по... на перекрестке, вот как раз-таки до перекрестка проспект Шамиля, Гамидова и... вот в этом направлении. Есть небольшое замедление движения также по проспекту Шамиля, начиная от Джума-мечети в сторону кинотеатра «Россия». И имеется замедление движения по улице Ляхова. Почти машины стоят. По улице Батырая в обоих направлениях. По улице Каркмасова, особенно в районе ЦУМа. По проспекту Гаджиева, начиная от как раз-таки пересечения с Дзержинского, и по Даниялова в обоих направлениях, а также по проспекту Расула Гамзатова. Начиная с, от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова, да, очень замедлено движение. И по Яракского, как обычно, ближе к проспекту Расула Гамзатова наблюдается. А также, друзья, в районе троллейбусного кольца по Гейдара Гаджиева и в районе Северного автовокзала есть затор, замедление движения, а также по проспекту Казбекова, это Семендер, от улицы Московской до улицы Зеленой. А что касается новостей про автолюбителей, то тысячи водителей привлекли к ответственности в Дагестане за неделю. Они были привлечены к административной ответственности с 29 июня по 5 июля за различные нарушения. Данные опубликовала Госавтоинспекция Республики. По их мнению, конечно, 3383 водителя были привлечены к ответственности за использование мобильных телефонов во время движения. Будьте осторожны.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
7: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Дагестане сведения о границах сельхозугодий будут вносить ЕГРН. Плановые отключения света запланированы в Махачкале. И в России предложили создать перечень приоритетных видов спорта. А теперь подробно. С июля сведения о границах сельскохозяйственных угодий, пашнях, сенокосах и пастбищах начали вносить в Единый государственный реестр недвижимости. Ранее эти данные учитывались только в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения и отсутствовали в Росреестре, что создавало риски. Участки под угодья могли ошибочно относить к землям населенных пунктов или другим категориям, что вызывало споры и приводило к нецелевому использованию ценных сельхозземель. Плановое отключение света запланировано в Махачкале завтра, 8 июля, с 13 до 18 часов, сообщили в Минэнерго Дагестана. Ограничения вводят из-за высоковольтных испытаний и измерений на подстанции «Компас». По вопросам электроснабжения потребители могут обратиться по номеру телефона единого контакт-центра «Дагэнерго» 51-61-71, а также на горячую линию компании «Россети» 8 800 220 0220. В Махачкале вручили ключи от благоустроенных квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Все жилье расположено в микрорайоне «Ипподром». Помещение полностью готовое к заселению, сделан ремонт, установлена мебель и бытовая техника, сообщила пресс-служба мэрии. Норматив продаж дизельного топлива на бирже планируют снизить с 16 до 10%, об этом сообщили в Минэнерго. Накануне Кабмин уменьшил норматив обязательных продаж бензина 5 класса на биржевых торгах с 15 до 10% от объема производства до 30 сентября. Это значит, что производители бензина смогут продавать больше топлива напрямую АЗС и другим покупателям, минуя биржу. Минспорта подготовила законопроект, который закрепляет за федеральными властями полномочия по утверждению перечня видов спорта, вносящих наибольший и комплексный вклад в развитие сферы, и вводит механизм планирования их развития. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Проект также расширяет полномочия по оценке и финансированию федерации, инициатива подготовлена во исполнение поручения президента России Владимира Путина. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

звезда моей души Машдата Марасхабова открыла музыкальную подборку этого часа. Да, друзья, действительно, те люди, которые делают вас не только лучше, но еще счастливыми, вы никогда о них не забываете, они всегда в вашем сердце, несмотря на каком расстоянии от вас они находятся и сколько времени вы просто с ними не встречались. В любом случае, именно мысль о них вас делает едиными. Ну, а что касается души, то тот, кто душе дорог, тот, конечно, хороший друг. А радиостанция «Прибой», конечно, старается быть вашим другом по жизни и, конечно, предлагает вам лучшее. Чудесного настроения желаю вам искренне. У микрофона Зухра Камалова. Еще час мы с вами в одной компании и предложу вам одну из дуэтных композиций «Happy End». Так она называется. Сергей Лазарев, Полина Гагарина.

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Новые песни, друзья, звучат в нашем эфире. Алёша Свик, Лос Дог. Эта песня «Домой» премьера состоялась аж совсем недавно. Кстати, это неожиданный сингл, первая коллаборация между двумя звездными артистами. Ну, а ранее прозвучала композиция от группы «Мирес», «Приди, любимый». Конечно, друзья, эти слова хочется слышать от тех, кто вам дорог, кто отвечает вам взаимностью, и произнесенные однажды они всегда остаются с вами навечно. Ну, по крайней мере, только положительные эмоции и воспоминания, а не только об этих словах. Ну, а что касается композиции, друзья, Coldplay в продолжении эфира, ну и совсем скоро можно пообщаться. Напомню, рубрика «Сюрприз» не за горами. Наш контактный для сообщения приложение «Макс» 8-988-МТС-291-10-07.

Да. Грузинские мотивы в эфире радиостанции «Прибой». Кстати, грузинский язык относится к картвельской языковой семье. Это, конечно, единственная семья в своем роде, и внутри нее грузинский, ее центральный, наиболее значимый представитель. Вместе с тем в эту семью также входят, но они отдельные языки, мегрельский, лаский и сванский. При этом важно не запутаться. Ну, а что касается языков, то сегодня отмечается Всемирный день языка суахили. Праздник установлен по инициативе ООН в 2021 году. На суахили говорят свыше 200 миллионов человек во многих частях Африки. Он входит в десятку самых распространенных языков мира. Самая известная фраза на суахили «Акуна Матата» из мультфильма «Король и лев» означает «без проблем». Ну, а цель дня – повысить ценность языка суахили, укрепить межкультурные связи. Но радиостанция «Прибой», друзья, не отделяет один язык от другого и объединяет все народы, не только Республики Дагестан, но и народы мира. И следующую композицию мы предложим на аварском языке, который также относится к авара-андацесской группе, навско-дагестанской языковой семье. Кстати, внутри аварского языка традиционно выделяют две крупные диалектные группы. Это северное наречие и южное. Северное включает хунзахский, восточный, салаватский диалекты. Именно оно легло в основу современного литературного аварского языка. А южное наречие – анцузский, карахский, гидский, андалальский, патлузский, закатальский и косурерский.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Большой выбор колясок в Киргуд-Дети. Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Keen, именно так и называется этот коллектив. Он образовался в 95-м городе Battle. Изначально они исполняли кавер-версии на песни U2, Oasis, Beatles. Ну а позже к ним присоединился Том и Чаплин, вокал, гитара. И название сменили на Черри Кин, в честь подруги матери Чаплина, которую ребята знали в молодости. Ну а позже сократили до Keen. Это британская рок-группа. Ну, что касается, друзья, музыки, конечно, только лучше. И еще ваши приветы и поздравления.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Но наши слушатели не дремлют, они знают, что у нас в активном режиме приложение Макс, и сюда направляют сообщение. И вот одно из сообщений пришло нам из-за рубежа. Здравствуйте, радиостанции «Прибой», дорогие ведущие. Хочу сказать вам большое спасибо за ваши улыбки в голосе, за добрые слова и прекрасное настроение, которое вы дарите каждый день. Вас приятно слушать, вы становитесь настоящими друзьями для своих слушателей. И желаем, пусть в ваших эфирах всегда будет тепло, радость и вдохновение. Спасибо за ваш труд, за душевность и за то, что вы делаете наши дни ярче. Для нас, земляков, находящихся вдали от родины, это важно и ценно. Хотим подарить всем слушателям радиостанции «Прибой» композицию группы «Цветы». Мы желаем счастья вам. Спасибо большое. Ну что, и вам спасибо огромное, потому как ваши сообщения нас вдохновляют, и мы, конечно, стараемся сделать все, чтобы было радостно на душе. Ну вот на этой ноте я прощаюсь. Совсем скоро к нам присоединится Иза Ахмедханова. В студии была Зухра Камалова. Услышимся на этой неделе. Пока!

0: Реклама на радио. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой».
1: Ботлих,
2: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радио «Прибой». Нас слышно.
3: На Радио «Прибой» новости.
1: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минцифры запустила новое приложение. В республике отменят домашние задания для первоклассников. И дагестанцы успешно выступили на чемпионате России по грэпплингу. Теперь подробно. Минцифры запустила приложение «Госскан» для быстрой проверки данных по QR-коду. Оно позволит сотрудникам организации ИИП проверять данные физлиц из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто», а также в цифровом ID в МАКСе, сообщает ведомство. С помощью «Госскана» кассиры, контролеры и другие лица смогут отсканировать QR-код, чтобы получить от гражданина подтверждение возраста, студенческого статуса или наличия льгот. Проверяющий увидит только подтверждение без данных пользователя. Напомню, что ранее с помощью «Госскана» разрешили проверять такси по QR-коду в салоне авто. Сервис показывает информацию о легковом такси и сведения о перевозчике. Министерство просвещения России полностью отменило домашние задания для первоклассников. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. В Миноборнауке Дагестана эту информацию подтвердили. Изменения в образовательной программе направлены на снижение нагрузки на школьников младших классов и их адаптацию к учебному процессу. Водители с правами категории «Б», «С» и «Д» с сегодняшнего дня смогут законно управлять арендованными внедорожниками массой до 3,5 тонн и вместимостью до 8 пассажиров. К ним относятся багги, вездеходы и снегоболотоходы. При этом водитель должен быть старше 19 лет и иметь стаж вождения не менее 12 месяцев. По словам сенаторов, до сих пор люди ездили на таких тяжелых машинах нелегально, потому что для управления требовались права тракториста-машиниста, которые есть далеко не у всех. В Дагестане продолжается строительство нового 12-километрового отрезка трассы «Кавказ» в обход Хасавюрта. Об этом сообщает Росавтодор. Дорога минует жилую застройку, перенаправляя на себя часть транспортного потока. Это не только разгрузит улицы, но и уменьшит пыль и шум в одном из самых густонаселенных городов республики. Общая протяженность объекта – 21 километр. В прошлом году уже открыли 9 километров четырехполосной дороги. Сейчас ведутся работы на участке с 727 по 739 километр. Завершить работы планируют до конца 2028 года. Сборная Дагестана по грэпплингу заняла первое общекомандное место на чемпионате России в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Дагестанские спортсмены показали высокий результат, завоевав 33 медали – 12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. И о курсах валют на сегодня: доллар – 76 рублей 97 копеек, евро – 89 рублей 26 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио «Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Знаете, говорят, что музыка – это единственный вид искусства, который проникает в сердце, не спрашивая разрешения. Она не ждет подходящего момента, не стучится в дверь, она просто входит и, конечно, остается. Но и с этим трудно поспорить, особенно когда за окном июль, а в приемнике звучит «Любимая волна». Добрый день, прибойцы! В эфире я, ваша Иза Ахметханова. Сегодня вторник, 7 июля. И этот день мы начинаем с музыки, которая, возможно, станет для вас тем самым непрошенным, но долгожданным гостем. Музыка для души, для сердца, для настроения. Поехали!

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой.
1: Ну, согласитесь, друзья, каждое «приди» — это маленький акт доверия. Это момент, когда ты снимаешь все замки из души и просто ждешь. Ждешь, что тебя услышат, поймут, примут. Группа «Мерез» знает толк в таких моментах. Их новый трек «Приди, любимый» — не просто песня, а трепетный монолог души, обращенный к самому дорогому человеку. Прекрасно чувствовать любовь, надежду и ту самую щемящую нежность, от которой внутри все-таки все переворачивается. Встречайте, друзья, новинку на волнах радиостанции «Прибой». Группа «Мерез», «Приди, любимый».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Знаете, друзья, сегодня 7 июля, дата, которая словно магнит для талантов. В этот день родились наши Елена Образцова, Жанна Агузарова, ну а мировой сцене сам Ринго Старр и великий Густав Малер. Но есть один музыкант, чья музыка стара, как мир, но звучит вне времени. Фаурина. Это имя, возможно, знакомо не всем, но его мелодии когда-то крутили на всех пластинках, ну и также наслаждались ими во все поколения. Знаете, друзья, сегодня вновь также хочу сказать, что день рождения, наверное, иконы поп-культуры, это Ринго Старр. Очень много талантливых артистов, которые родились именно в этот день, но бесспорный лидер среди западных музыкантов, родившийся именно 7 июля, это, конечно, Ринго Старр. Он бессменный гитарист и лидер той самой легендарной и всеми любимой группы Beatles. Почему бы не послушать?

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: дорогах.
1: Итак, друзья, водители, дневная сводка. По данным Яндекс.Кар, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. На проспекте Казбекова в Семендере, также на проспекте Олега Джиакушинского у въезда в город, ну и вплоть до района Северного автовокзала. Небольшой отрезок улицы Абдул-Хакима Исмаилова выделен красным. В районе троллейбусного кольца по Гайдара Гаджиева обе полосы заняты до улицы Чеерова. Также на проспекте Имама Шамиля зафиксированы заторы в районе троллейбусного кольца. Также в районе Джума-мечети вплоть до пересечения с проспектом Гамидова и до Хаджи-Булача. На пересечении проспекта Имама Шамиля и улицы Хаджи-Булача зафиксировано, что ведутся дорожные работы. Задействован правый ряд, друзья. Далее заторы также и на улице Магомеда Яракского, проспект Гамидова. Индустриальный переулок выделен красным, улица Устарбекова, ну и Ирчи-Казака. В районе Ирчи-Казака по Сергокалинской улице также зафиксированы заторы. Далее в районе ЦУМа. Улица Магомета Гаджиева, Каркмасова выделены красным. Пробки и на Батырая, и на Танкаева, и на улице Рустамова. Красным выделена улица Дзержинского, Толстого и Гусаева. Довольно серьезное скопление машин у нас на улице Буйнакского, на пересечении улицы Даниялова до Хадаева, ну и, естественно, до Хадаева и проспекта Расула Гамзатова. По всей протяженности проспекта Расула Гамзатова также зафиксированы пробки. Дорогие друзья, переместимся в редукторный поселок. По проспекту Петра Первого у нас пробки от моста. От моста все, в принципе, свободно. У нас в районе кольца заторы от улицы Габитова и вплоть до кольца. Небольшое скопление машин и на Хивской улице на кольце. Дорогие друзья, вторник не повод нервничать. Пусть даже в пробке вас сопровождает любимая музыка и легкое, наверное, предвкушение хорошего вечера. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Немного уважения и терпения. Счастливого и безопасного вам пути.

0: Реклама.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.
1: Друзья, на наших 15.52 заканчивается музыкальный час на волнах радиостанции «Прибой». Но просим вас, конечно, не переключаться. Впереди все самое интересное. В 16.00 после новостей начинается программа «Мастерская маркетинга». И проведет ее Мурат Алигимов. Гость студии Бике Ашурбекова, руководитель отдела маркетинга компании «Pixel Market». Тема сегодняшнего эфира – маркетинг в недвижимости. Узнаем, как продавать квадратные метры с душой и, конечно, выгодой. Ну а пока лучшая музыка прибоя.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство сможет быстрее реагировать на повышение цен в магазинах. Красный крест окажет помощь жителям республики. И дагестанцы выступят на турнире по пара-тэквондо в Южной Корее. Теперь подробно. Правительство предлагает установить полноценный мониторинг цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов и реагировать на ситуацию. Комитет Госдумы по бюджету и налогам накануне рекомендовал принять в первом чтении законопроекты, позволяющие ведомствам получать от ФНС сведения о сделках, выручке и прибыли торговых сетей. Понятие «профессиональное выгорание» предложили включить в российскую медицинскую, классификационную, статистическую и клиническую практику. Обращение с таким предложением депутаты Госдумы направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Как пояснили парламентарии, инициатива направлена не на признание выгорания самостоятельным заболеванием или психическим расстройством, а на введение отдельной категории для описания состояния, связанного с хроническим стрессом на рабочем месте. Российский Красный Крест начал сбор информации о потребностях пострадавших от паводка жителей Дагестана для адресной закупки бытовой техники, сообщили в организации. Отмечается, что с первых дней стихийного бедствия сотрудники и волонтеры работали в республике совместно с МЧС и региональными властями и продолжают сопровождать пострадавших. В Дагестане активизировали работу по обеспечению безопасности на водных объектах. Основная цель мероприятия – предупреждение трагических случаев и гибели людей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, очередной межведомственный рейд прошел на побережье Каспийского моря в Каикенском районе. Специалисты провели разъяснительную работу среди владельцев маломерных судов, в частности, саббордов, а также отдыхающих. Дагестанцы выступят на турнире по пара-тэквондо в Южной Корее. Республику представят Алиасхаб Рамазанов, Даниил Сидоров, Мухаммад Аджиев, Дауд Махмудов и другие спортсмены. Российская команда выступит под своим флагом. Соревнования пройдут с 8 по 9 июля. В них примут участие 165 спортсменов из 37 стран. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
5: Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба Дагестана и эксперт по системному маркетингу. В эфире «Мастерская маркетинга» – подкаст о том, как работает современный бизнес и маркетинг без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня у нас в гостях Ашурбекова Бике, руководитель отдела маркетинга компании Pixel и Pixel Market. Бике, добрый день.
6: Здравствуйте.
5: Мы сегодня с вами выбрали тему эфира «Маркетинг в недвижимости», но наш эфир всегда начинается с одного и того же вопроса, чтобы как бы снять сразу барьеры. И вот, представьте, что вы стоите перед человеком, который ничего не знает про маркетинг, и как бы вы ему объяснили, что такое маркетинг, одним или двумя словами?
6: На самом деле очень простыми словами объяснила бы, я бы вот провела бы вот такой пример. У человека есть нужда в покупке обуви. Маркетолог должен помочь человеку выбрать именно ту обувь, которая подойдет ему и по цене, и по удобству, и по качеству. И главное, учесть, чтобы и в магазине нашлось именно та пара, которая подошла бы ему, также, чтобы была возможность и учесть пожелания, скидки, конечно же,
5: акции и все остальное.
6: Да, все это очень, конечно же, простыми словами, чтобы человека не нагружать там маркетинговыми терминами.
5: Правильно я понимаю, многие видят, что только верхушка айсберга в виде там рекламы, а маркетинг — это вот сам весь айсберг, все, что в себя включает.
6: Ну, на самом деле, да, соглашусь с вами.
5: Хорошо, давайте немножко познакомимся с вами поближе. Наши слушатели хотят, наверное, понять и рассказать, хотят, чтобы вы рассказали про себя больше. Вот вы сейчас руководите отделом маркетинга. За плечами, как я помню, 7 лет практики. Вы ЖК «Шафран», СМК «Девелопмент», РДТВ, «Годекан». Расскажите, пожалуйста, как вы начинали свой путь в маркетинге, почему выбрали именно это направление и как пришли к недвижимости?
6: На самом деле, Мурат, очень даже случайно, был дождливый день, в Москве проходила стажировку на IT-специалиста, потому что по образованию я фронт-энд-разработчик, не попала, я опоздала из дождя, на место меня взяли другого парня, коллегу, осталось последнее место в маркетинговый отдел для стажировки, я, конечно же, пошла, ну, отстажировалась. Руководитель отдела маркетинга, до сих пор ее помню, звали ее Екатерина, мне очень понравился ее подход, ее рассказы. Ну, что-то то, что мне подошло, нашла я именно в ее команде, что меня закрепило, можно сказать, в маркетинге. Начала я углубляться именно в диджитал-маркетинге, так как уже была техническим специалистом, начала углубляться. Что касается уже дальнейшего опыта, это было тоже чистой случайностью.
5: Также в Москве?
6: Нет, переехала я в Дагестан 3 года назад и чисто случайно решила, ну, думаю, что я буду сидеть без работы.
5: Не надо.
6: Откликнулась на вакансию, пошла тоже вот чисто случайно, встретил меня коммерческий директор компании СМК Development. Тоже послушали они меня, увидели там определенный опыт в маркетинге, решили мне довериться. Это был первый опыт не только мой, но и застройщика тоже.
5: Угу. Не все наши слушатели разбираются в таком непонятном слове «digital». Что это такое? Раскройте.
6: Это интернет-маркетинг, это те же соцсети, это те же агрегаты Авито, Циан, Яндекс.Недвижимость. Это все, что мы видим в интернете.
5: В онлайне.
6: Верно.
5: Ага, все хорошо. Смотрите, у вас за плечами очень разный опыт. И жилая недвижимость, девелопмент, архитектурное бюро. Какая из этих ниш самая сложная с точки зрения маркетинга и почему? Можете привести пример?
6: Да, Мурат, на самом деле, я считаю, самое сложное – это именно архитектурное бюро, потому что большинство, зачастую, клиенты не понимают, за что они платят большие деньги. То есть именно в архитектурном бюро мне, вот как маркетологу, ну, я не скажу, что тяжело,
5: но сложнее всего. Извините.
6: Да, мы более глубоко анализировали наш целевой сегмент, более глубоко, можно сказать, работали над УТП, над позиционированием бренда. Все это для того, чтобы потенциальный наш клиент, будь это предприниматель, будь это бизнесмен, люди, которые работают над коммерческими проектами, будь это застройщик, чтобы он понимал, вот он платит не за, как сказать, не за архитектуру, он платит, можно сказать, за свою страховку в будущем, потому что
5: архитектура... А расскажите, да, вообще архитектурное бюро чем занимается? Что он продает?
6: Давайте вот возьмем такой красивый пример, Мурат. Вот,
5: некрасиво не надо, давайте красиво.
6: Да, вот возьмем Москва, Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, вот честно, какой город больше вас вдохновляет?
5: Меня? Махачкала. Пусть будет Санкт-Петербург.
6: Вот. Но мы же не будем отрицать, что там глобальная работа прекрасных архитекторов. Архитекторы – это те люди, которые делают определенные объекты уникальными. Потому что сами по себе архитекторы – это люди креативные, это люди с необычным подходом, это, можно сказать, художники.
5: В зданиях.
6: Верно.
5: А вот, получается, архитектурное бюро продает услуги по дизайну зданий.
6: Не всегда. Архитектурное бюро, там бывает очень много разных услуг, начиная от дизайна, заканчивая от проектирования.
5: Угу. И вот больше всего сложнее было там, правильно я понимаю?
6: Верно.
5: Хорошо. Вот давайте возвращаясь вот это наш digital вопрос и так далее. Ну, мы привыкли, что в интернет-магазине человек может сегодня купить что угодно. А вы можете вспомнить конкретную ситуацию, когда клиент из первого касания, например, клика по рекламе, дошел до покупки за полгода или за больше? Как вы обычно выстраиваете коммуникацию с ним в этом длинном пути? Потому что недвижимости же за один день никто ничего не покупает. И вот мне хотелось бы, чтобы мы вместе с нашими слушателями немножко погрузились в эту историю, связанную с маркетингом в диджитале.
6: На самом деле это работа не только одного маркетолога, это работа еще и отдела продаж. Маркетолог, конечно же, может очень хорошо настроить объявление по диджиталу. Если мы говорим про диджитал рекламу, давайте возьмем, к примеру, Яндекс.Директ реклама, контекстная реклама. Директолог может очень качественно, хорошо настроить объявление таким образом, что зайдет именно тот ЦА, тот сегмент, которым была предназначена это объявление. Ну, отправит он заявку. Вот согласитесь, Мурат, если менеджер в течение 15 минут не свяжется с потенциальным клиентом, грубо говоря, с Татьяной, которая отправила заявку с Москвы, увидев объявление в прекрасном городе Дербенте, если ей в течение 15 минут, пока она горячая, не перезвонят, получается, и не обработают теми, получается,
5: инструментами, сценариями, скриптами.
6: Да, которые Татьяна привыкла в Москве получать, потому что сервис, сами понимаете, иногда в некоторых ЖК отличаются, то клиент может передумать, сказать, на самом деле, может, они не те, там, грубо говоря, в объявлении одно, а обработка клиента совсем другое. Поэтому я считаю, что тут работа должна быть комплексной. Тут не только маркетолог должен настраивать объявление, там, воронку маркетинговую, но и менеджер должен и обязан уметь обрабатывать клиента, учитывать особенности клиента, учитывать потребности клиента, понимать, с какого города клиент нам позвонил. Эти тонкости, когда менеджер чувствует, понимает, предлагает разные варианты коммуникации, как по телефону, как по мессенджерам. Также менеджер, я считаю, когда человек отправляет заявку, да?
5: Я не хочу, я могу не согласиться.
6: Не соглашайтесь.
5: Давайте я скажу, почему. Вы сейчас так преподносите, при всей моей любви к маркетингу, что именно маркетолог здесь ключевое лицо. Я не согласен с тем, почему, потому что я считаю, в первую очередь, это задача отдела продаж. Почему? Потому что я считаю, что отдел продаж именно тот основной процесс, который видит клиент. А мы, маркетологи, вот SMM-команды и так далее, вспомогательные. То есть все-таки надо во главу ставить отдел продаж, чтобы они умели все это делать. И потом вот мы им помогаем. Почему? Поясню. Согласен, что команда должна быть. Безусловно, один в поле не воин. Должна быть командная работа. Но когда, допустим, руководство считает, что маркетолог некий такой волшебник, я нанял там директолога, таргетолога, авитолога, вот эти слова, кто придумает, я не знаю, но они... И вдруг у нас улица продажи. Увы и ах, нет. В первую очередь отдел продаж должен быть сформулирован, обучен и так далее. А вот я, вы и наши коллеги, мы помогаем им в виде того, чтобы обеспечить там лиды, потенциальные клиенты, это значит. Сразу хочу для наших слушателей пояснять. Поэтому я считаю, что мы им больше помогаем, а не наоборот. Вот почему я иногда считаю, что иногда слишком много рассчитывают на маркетологов, думая, что они вот некие волшебники. Вы с этим сталкиваетесь?
6: Да, на самом деле я с этим сталкиваюсь, но я считаю, что, повторюсь, может, как-то я неправильно выразилась, я считаю, что маркетологи и все-таки менеджеры по продажам, они должны работать комплексно, то есть сообщая друг другу, то есть обрабатывая, даже если мы запускаем определенные акционные активности, маркетолог должен эти маркетинговые активности в первую очередь обсуждать с отделом продаж, чтобы менеджеры знали, как правильно продавать, как правильно объяснять людям, вот какая акция там подойдет определенному человеку или не подойдет. Все это должно быть в комплексе.
5: Согласен с этим, да. Но опять же, возвращаясь к нашим вопросам. Вот, кстати, прежде чем включиться в эфир мы с вами обсуждали, что вот я, знаете, чтобы прочувствовал для себя, вот в ваших тезисах я услышал следующее, что недвижимость – это больше про эмоцию, а архитектурное бюро – это про репутацию, потому что тяжело продавать.
6: Верно.
5: А вот вы могли бы развернуть этот тезис, раскрыть вот из вашей практики? Потому что я понимаю, что жилье – это про B2C. B2C, уважаемые слушатели, это когда мы продаем конечному потребителю. Архитектурное бюро – это про B2B, когда мы продаем бизнесу. Вот как вы с этим работаете и как это сработало в вашей практике? Ну, давайте после рекламного блока.
0: Реклама на радио. Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
12: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.
4: В эфире радио Прибой, программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
5: Мы продолжаем наш эфир. В гостях у нас Ашурбекова Бике, руководитель отдела маркетинга компании Pixel, Pixel Market. Мы сегодня обсуждаем, знаете, что? Что? Маркетинг недвижимости. И вот до рекламного блока я спрашивал у вас, Бике, вот чем отличаются продажи в B2C, когда жилье продаем. Еще раз, уважаемые слушатели, B2C – это когда мы продаем конечному потребителю. И продажи в B2B – это когда мы продаем бизнесу. Давайте сразу маленький пример, чтобы наши слушатели понимали. Вот, допустим, я продаю печку. Если продаю печку домохозяйке – это B2C. Если продаю печку кафе или ресторану – это B2B. Если продаю государству, имеется в виду садику или школе – это B2G. Так, небольшой ракурс. Так вот, чем отличается маркетинг?
6: На самом деле, в сфере недвижимости, тут мы продаем в первую очередь, я считаю, через эмоции. Mm-hmm. Потому что это квартиры, это на всю жизнь, это для семьи. Сейчас, конечно, рынок меняется. Сейчас, когда человек покупает квартиру, не всегда он покупает квартиру, грубо говоря, для своей семьи. Некоторые покупают для инвестиций, некоторые там для своих детей, для будущего, ну и так далее.
5: Для туристов.
6: Да. Вот. Я считаю, когда мы продаем именно в недвижимости, мы должны продавать через эмоции, через качество, через преимущество, через то, почему мы и чем мы отличаемся от наших конкурентов, у которых, может быть, даже и чек будет ниже. Мы должны показать даже на наших маркетинговых креативах, чтобы человек, увидев наши креативы, эмоционально уже почувствовал себя в своей будущей квартире и почувствовал тот уют и комфорт и отличие от наших конкурентов.
5: Хорошо. Архитектурное бюро и B2B, тогда чем отличается маркетинг?
6: Тут, Мурат, немножко другое. Здесь не про продажи прямо здесь и сейчас. Тут про экспертность, про надежность, про опыт. Тут мы показываем про портфолио свое, где у нас хорошие кейсы, где у нас непростые объекты, где мы показываем, что чем, почему вот в архитектуре тоже чек большой, почему вы должны платить нам, потому что вот у нас вот такие, простым словами, вот такие работы. Угу. Вот, это вот коротко.
5: Хорошо.
6: И просто.
5: Я уверен, что многие слушатели, когда нас слушают, думают, так, ну хорошо, когда будет следующий вопрос, и давайте его задам. Дагестан – особенный рынок, почти 90% сделок, ну, по ощущениям, проходит без эскроу-счетов, ипотек, вне правового поля. Как маркетологу работать в таких условиях? Как выстроить доверие, когда рынок во многом серый? Были ли у вас случаи, когда вы специально работали над доверием застройщика, и принесло ли это результат?
6: Могу ли я честно вам ответить?
5: Нет, давайте обманите нас. Давайте, конечно, честно, мы ждем.
6: Мурат, на самом деле я не советую своим коллегам, маркетологам брать на себя ответственность и работать с теми застройщиками, с теми предпринимателями, которые строят неофициально, у которых нет гарантии за жилье, потому что жилье – это такое дело, люди годами, люди полжизни тратят, чтобы накопить на свое долгожданное жилье. И маркетолог, прежде чем браться за проект, у которого нету документов необходимых на стройку, который строит без ФЗ, там 214, я не советую. Я на своем опыте ни разу не работала с такими проектами, у которых нету гарантии, которые могут каким-то образом обмануть своего будущего клиента.
5: Тогда порассуждаем вслух. Вот мы видели в последнее время огромное количество было обманутых дольщиков, тех людей, которые вкладывались. Как вы думаете, почему тогда люди покупали у них?
6: Я вам могу привести простой пример из своей семьи. Вот моя очень-очень близкая родственница в свое время, где-то лет 20 назад, в городе Дербенте, семья военная, они вложились в трехкомнатную квартиру. И как вложились? Вот такой тезис. Все вкладываются, мы тоже будем вкладываться. Вот вроде бы грамотная, умная женщина, но, представляете, вот тоже ошиблась, послушалась. Тогда хорошо работала Мурат Сарафанное радио, а сейчас немножко все это изменилось.
5: А что в итоге случилось с ними?
6: В итоге они потеряли, Мурат, деньги, к сожалению.
5: То есть дом не построили, нет, жилье не получили?
6: Ничего не получили, их, к сожалению, обманули.
5: Окей, это одна версия, то, что другие делали. А есть у меня версия, что еще... Все-таки привлекательная низкая цена заставляет людей закрывать глаза на риски. Когда, допустим, условно везде стоит квадрат 80 тысяч рублей, а здесь вам предлагают за невероятные 25 тысяч. Это же должно как-то включать какое-то там самосохранение.
6: Да, на самом деле я стараюсь всегда среди даже тех кругов, где я сижу, среди родственников, даже через наши маркетинговые каналы всегда призываю. Вот почему у нас ценник средний по рынку? Потому что у нас есть опять-таки гарантия. Там мы строимся по ФЗ, у нас...
5: А вообще какой сегодня средний ценник? Вот примерно коридор.
6: 120-130.
5: То есть когда сейчас... продают сейчас, допустим, за... 60 тысяч рублей, это что?
6: Не стоит соблазниться
5: низкой ценой.
6: Да, Мурат, это на самом деле за 60 тысяч

0: хорошо, вот, вот как тогда сегодня меняется портрет покупателя? Кто сегодня покупает квартиры в Махачкале, в Дербенте? Как вы их для себя изучаете, как под них подстраиваетесь?
1: Да, Мурат, на самом деле сейчас портрет ЦА очень сильно изменился. Где-то лет 5-7 назад семьи, потенциальный портрет ЦА дагестанского рынка, это был семья 45+, которые там детки, которые копили на это жилье чуть ли не всю жизнь. Сейчас портрет ЦА может быть молодая девочка-блогер, которая покупает тоже умно, вкладывает в свое будущее, инвестиции.
0: И запустила свой курс.
1: Верно. Также, если мы уж будем говорить про ЦА-35+, это люди, которые в первую очередь смотрят на застройщика, репутацию застройщика, сколько ЖК застройщик построил, можно ли ему доверить свои денежки. Соответственно, не только дагестанцы сейчас в Дагестане покупают жилье, но еще и с других городов нашей стране.
0: Я хочу сразу для наших слушателей пояснить, когда Бике говорит ЦА, имеется в виду целевая аудитория.
1: Верно.
0: Кстати, хочу поделиться интересным случаем. Я когда общался с одной коллегой, мы столкнулись с тем, что вот она называла какой-то термин Т3. Я никак не мог понять, что такое Т3. Оказалось, что это ТЗ.
1: Т3.
0: Ну, никогда не сталкивался. Вообще, это просто техническое задание было. Хорошо. Знаете, вот наши слушатели любят конкретику, как говорят, больше мяса, меньше воды. Можете назвать хотя бы три канала, которые вот в 25-26 годах вот реально больше приносят лидов, потенциальных клиентов, в недвижку? Можно стоимость, информацию, ну, любую достоверную информацию, которая у вас есть сегодня.
1: Да, есть фавориты, конечно.
0: Давайте,
1: у нас...
0: раскройте все карты.
1: В первую очередь, конечно же, самый, один из самых лучших каналов в России, не только в Дагестане, но и по всей России, это контекстная реклама. Контекстная реклама, дело тут не в том, что...
0: Что сейчас... это такое? Расскажите, раскройте.
1: Контекстная реклама, это когда человек сидит, грубо говоря, сидит, встает там, лежит, смотрит сериал, у него выходит там объявление. Объявление ему не выходит не просто так, а из-за того, что он интересовался где-то когда-то в поисковике там покупкой жилья. Это и есть контекстная реклама. Качество работы контекстной рекламы, друзья, зависит от вашего специалиста. Если ваш специалист реально хорош, знает свою работу, знает боли своего клиента, он настраивает вам качественно эту платформу, да, контекстная реклама принесет лиды. Ценник одного лида?
0: Я вот слушаю сразу вопрос, а что значит знает свою работу? Как это проверить? Как довериться такому человеку?
1: Довериться, проверить никак не получится. Мурат, сама обжигалась. Разные были у нас специалисты по контекстной рекламе. Были даже те, которые работали в Яндексе. Ну, по их словам.
0: Да. Потому что на собеседовании встречи все такие сильные специалисты с классным, крутым портфолио иногда сгенерируем в нейросетях. Вот как их выявить? Вот есть ваш опыт?
1: Ну, я бы посоветовала бы задавать вопросы по тем кейсам, которые они презентуют вам на собеседовании. Потому что человек, я считаю, что если резюме там собран на искусственном интеллекте, человек не сможет внятно ответить на ваши вопросы, даже элементарные.
0: Хорошо. Контекстная реклама. Что еще сегодня работает?
1: Добавлю, Мурат, что в контекстной рекламе ценник одного качественного лида, если мы будем брать Дагестан, то это 5-8 тысяч, если мы будем брать Москву...
0: Ого-го, давайте еще раз, мы не ошиблись, повторите, пожалуйста, эту цифру.
1: 5-10 тысяч.
0: Это в недвижке?
1: Потому что это вдруг... в недвижке, Мурат. В других сферах ценник может либо быть намного-намного меньше,
0: сейчас
1: либо больше.
0: Сейчас наши слушатели в шоке. Почему такая цифра? Откуда 8 тысяч рублей? Здесь не кажется, так столько зарабатывает, а здесь только за качественный лид.
1: Все это исходит, знаете, из-за чего? Из-за того, что большая конкуренция. Сейчас очень много, вы со мной согласитесь.
0: Не согласен, скажу, наоборот, здесь проблема, я считаю, в чем? Наоборот, из-за отсутствия конкуренции. Поясню. Раньше была конкуренция между Яндексом и Гуглом. К сожалению, Google сейчас не размещает рекламу, только Яндекс. И он настолько обнаглел, что так завышает цены. И все, кто остались пользователи, вот они между собой конкурируют. Вот я думаю, такая ситуация.
1: В Яндексе есть очень много других платформ, кроме контекстной рекламы, ведь есть ВК-реклама, есть Яндекс.Бизнес. Ну, короче, инструментов...

0: На самом деле... когда Google ушел, они вот, потеряли конкуренты и вот начали так себя вести.
1: Да.
0: 8 тысяч рублей. Где наш валидол? Давайте продолжим.
1: Ну, на самом деле, ценник Москвы, может, вам будет интересен.
0: Давайте еще раз.
1: Начинается в зависимости от локации ЖК, в зависимости от региона московских, ценник может от 20 до 100 тысяч доходить за один потенциальный клиента, за одного потенциального клиента, Мурат.
0: Уважаемые слушатели, еще раз, имеется в виду качественный лид, это не просто, который интересуется, а вот действительно, для меня качественный лид – это человек, который из 5 вопросов хотя бы на 3 отвечает.
1: Верно.
0: Так вот, за такой контакт сегодня в Махачкале выходит от 5 до 8 тысяч рублей. Я специально это повторяю, чтобы потом люди не удивлялись, они не думают, что это 300 рублей стоит условно. А в Москве от 20 до 100 тысяч рублей.
1: Верно.
0: Больно, продолжайте дальше. Какой еще канал работает?
1: Второй я поставила бы Авито.
0: Авито.
1: Авито это
0: очень хороший...
1: Сколько
0: там стоит? Скажите хоть там, чтобы дешевле.
1: Там дешевле, Мурат.
0: Да?
1: Там мы платим за целевые действия. Я не советую запускать дополнительные рекламы на Авито.
0: Авито Ads не стоит?
1: Ну, я бы не советовала бы.
0: Почему? Просто логика, чтобы понимаете нам.
1: Потому что вот в своем проекте, о котором мы ранее рассказывали, о моем опыте, ЖК «Шафране», я вручную настраивала Авито, я уже своими руками испробовала все инструменты. Угу. На Авито хорошо работает, когда ты профессионально хорошо собираешь объявления. Не просто ты его собираешь через искусственный интеллект, ты его собираешь по ключевым словам, по SEO, фотографии твои должны...
0: Стоп. Смотрите, это вы, человек, который в этой теме варитесь, профессионал своего дела. Обычному слушателю что делать? Запускать
1: обычному
0: или нет?
1: Обычному слушателю лучше не пожалеть этих 30-40 тысяч на хорошего специалиста. Это не та, получается...
0: Сумма,
1: на которую...
0: Это только его зарплата, пожалеть. Плюс еще бюджет, правильно я понимаю?
1: Да.
0: И только 80 тысяч отдать.
1: Ну, я сказала бы, на Авито даже на простой бизнес лучше ориентироваться 50-60 тысяч.
0: Но что это, Авито... зарплата или же бюджет?
1: Нет, бюджет, кошелек. Ага. Это окупается, Мурат, на самом деле.
0: Или учиться самому?
1: Учиться самому я бы не советовала бы, потому что каждый из нас хорош на том месте, где он...
0: Практикуется.
1: Верно.
0: Хорошо, услышал, контекстная реклама. Авито сколько стоит, чтобы мы это зафиксировали?
1: Один целевой звонок, не просто звонок, а целевой звонок, там 300-3800. И плюшка, самая приятная плюшка, на Авито можно обжаловать звонки, если они не целевые, если человек позвонил там спросить, где там колбаску можно купить.
0: Или как проехать просто.
1: Да. Вам деньги возвращаются, кошелек обратно.
0: А Яндекс такой не делает, я понимаю.
1: Яндекс, к сожалению, нет.
0: Видите, конкуренция, что? Отсутствие конкуренции к чему приводит. Хорошо, и третий канал, на ваш взгляд?
1: Третий канал – это социальная сеть, которая у нас в России сейчас запрещен. Я думаю, если маркетолог, SMM-специалист, они знают свою работу, умеют настраивать стратегию, маркетинговый план, анализировать конкурентов в первую очередь себя, в зависимости от контент-плана – и в зависимости от качества материала, которыми вы делитесь своим потенциальным зрителем, очень хороший поток продаж можно
0: обеспечить.
1: Верно. И через «Нельзя грамм», и через «Телеграм», и через другие социальные сети.
0: Угу. Хорошо. Я хочу дополнить, и вот мы сегодня находимся с вами на радио. На самом деле радио и ТВ сегодня вообще переживает второй такой ренессанс, коммерческий ренессанс. Что имеется в виду? У Ях мы знаем, что постоянно проходят блокировки, огромное количество людей постоянно меняют эту программу на 3 буквы, чтобы зайти в «Нельзя грамм». И стали чаще слушать радио. И вот мы для себя тоже отмечаем, что для имиджевой рекламы, особенно для имиджевой рекламы, когда вы хотите не только просто купи, а вы хотите донести свое какое-то позиционирование, УТП и так далее, а также для того, чтобы охватить ту аудиторию, за которую зачастую не бывает в соцсетях, традиционные СМИ, такие как ТВ, радио, тоже хорошо работают. Так, давайте пойдем дальше по нашим инструментам. Вот мы затронули, что контекстная реклама. Знаете, о чем мне мой опыт говорит? Это что про контекстную рекламу многие задумываются, но до конца не догоняют, не понимают, что нужен хороший, цепляющий сайт. В моем опыте есть опыт, как, ну, в моем опыте, знаете, есть такая практика, когда все-таки мы переключались и делали не на сайт, а на квизы. Это то есть дополнительные такие сайты, где человек залипает, что-то пишет и так далее. Поделитесь, пожалуйста, вот именно вот этой воронкой, потому что некоторые думают, что сейчас возьму, мне вообще сайт нужен, не нужен, просто запущу контекстную рекламу, буду получать качественные лиды. Работает ли это так?
1: Если мы будем брать, Мурат, именно недвижимость, то я считаю, что застройщику, ну, застройщик – это человек, который строит ЖК, обязательно нужен брендовый сайт. Сайт, на котором будет УТП, то есть кто такой застройщик, опыт его, отзывы, также какие есть планировки квартир, преимуществами. Это называется основной сайт. Он обязательно нужен застройщику. Как без него? Касаемо...
0: Сразу вопрос, сколько примерно стоит, чтобы наши слушатели понимали конкретику? От, до.
1: Вы знаете, Мурат...
0: Я знаю, что до – это не это бесконечная вселенная.
1: Это такой вопрос. В Дагестане свои цены, в Москве свои цены. У нас наши предприниматели, наши земляки, большинство заказывают там где-то в Москве. Ну, да. Я сталкивалась просто с этим. Если мы будем говорить про московский рынок, то это где-то вот ценник за брендовый сайт там 150-200 тысяч. Если мы говорим в Дагестане, будем заказывать, у наших коллег в Дагестане можно заказать за 80, иногда там за 60, но это не тот продукт, на котором надо экономить.
0: Хорошо, все-таки мне хочется больше узнать про квизы, про лендинги, но давайте после рекламного блока.
2: Реклама. Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу, ваш личный климат-контроль.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
3: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
0: Так, пролетел наши полчаса экспертного контента с Бике. Ашубеков Бике – это руководитель отдела маркетинга компании «Pixel и Pixel Market». Мы сегодня обсуждаем маркетинг недвижки. Уважаемые слушатели, если вдруг вы пропустили полчаса, имейте в виду, завтра уже в Яндекс.Музыке по поиску маркетинг, мастерская маркетинг, вы сможете найти наш эфир, иншаллах. Так, я спрашивал, знаете, какой момент? Дело в том, что многие думают, что запустить контекстную рекламу очень легко и просто, и сразу будут получать целевые лиды, потенциальные клиенты, сразу себе на мессенджер. Так ли это, или какие есть нюансы?
1: На самом деле нет, это, к сожалению, ошибочное мнение. Контекстную рекламу можно запустить, конечно же, в первую очередь для запуска контекстной рекламы нужен сайт. Если мы хотим немножко сэкономить наш бюджет, стоит запускать контекстную рекламу через квиз. То есть мы...
0: Что квиз?
1: Квиз – это, можно сказать, маленький сайт под определенный сегмент. Угу. Вот у нас есть недвижимость, у нас есть там целевая аудитория под семейную ипотеку, целевая аудитория под военную, целевая аудитория рассрочка там наличными деньгами. Также там целевая аудитория, которая хочет там трехкомнатную квартиру там за хорошую акцию. Все. Грубо говоря, мы делаем 5 квизов. На
0: 5
1: разную...
0: мини-сайтов таких.
1: Да, 5 мини-сайтов на разную целевую аудиторию. Таким образом, каждому человеку будет попадаться именно тот квиз, который подходит именно под его запросы. Семейным парам – семейный квиз. Ипотечникам – ипотечный квиз. Военникам – военный. Таким образом, наш дорогой застройщик экономит свои деньги.
0: Так, наши слушатели сейчас вообще, наверное, удивлены. Мало того, что ты платишь 3-8 тысяч рублей, то есть 5-8 тысяч рублей. Так что надо сайт иметь свой, еще квиз и так далее. Неужели нельзя напрямую в свой мессенджер, в тот же WhatsApp закидывать эти контакты?
1: На самом деле, по контекстной рекламе я не советую так делать. Я советую, если у вас нету сайта, ну хотя бы не пожалейте на подписку квиз.
0: Угу.
1: Квиз, конечно, без основного официального сайта тоже не будет так хорошо работать, особенно если у вас недвижимость, где квартира стоит 5 миллионов однокомнатная, поэтому это...
0: Лучше не вступать в эту игру без этого.
1: Да, вы можете, конечно, запустить ВК-рекламу, там, конечно, вам не нужен ни сайт, ни квиз, вы сможете сделать там сразу на определенный мессенджер, который вы хотите получать эти заявки, но в контекстной рекламе немножко надо более серьезно относиться. Там,
0: если я правильно вас понимаю, все-таки это другой бюджет, другой подход, другая команда, и
1: верно.
0: Там играет все-таки в другом ранге. Хорошо. Знаете, мы часто говорим, что продаем образ жизни, а не квадраты. Ну, это такая красивая фраза, которую там многие повторяют. Вот для ЖК в Дербенте, какой именно образ жизни вы продавали? 3D-туры, видео, формат, соцсети. Можете привести пример эффективного формата и его результат?
1: Да, конечно, Мурат, на самом деле мы продавали не только через 3D-тур, через социальные сети или через какие-то там другие. Мы брали в начале нашего пути где-то около 12 маркетинговых инструментов. Радио, ТВ, сайт, 3D-тур, социальные сети,
0: пиар-активности,
1: LED-экраны. Конечно, в начале пути надо все это брать. Потом, после аналитики, мы уже для себя определяем, какие каналы из них работают, какие каналы мы убираем для оптимизации нашего бюджета. Мы продаем, да, мы продаем не квадратные метры, мы продаем образ жизни, потому что человек покупает не квадратные метры, человек покупает свою будущую комфортную жизнь в определенном ЖК, где будет, получается, возможность пожить в комфорте, когда по всему, грубо говоря, в Махачкале отключают свет, вам же будет приятно, в вашем ЖК будет гореть свет, вода, комфорт для вашей семьи.
0: Это не то, что приятно, это необходимость.
1: Вот, такие преимущества мы выделяли для своих потенциальных клиентов. Это было наше отличие от наших конкурентов, которые продают квадратные метры намного дешевле, чем мы.
0: Вот вы сказали по поводу аналитики. Вообще сквозная аналитика в недвижимости – это всегда такой сложный процесс, потому что цикл сделки очень длинный. От момента там задумки купить квартиру до покупки может проходить 2, 3, 6 или даже год. Можете поделиться, вот как вы обычно выстраиваете, что за таблица, что вы там считаете? Вот вы говорите, что мы запустили 12 каналов продвижения, отследили, какие из них эффективны, какие нет, а потом определенно отключили. Как это делается на практике?
1: На практике, на самом деле, Мурат, это делается немножко со страховкой себя. То есть, кроме сквозной аналитики и CRM-системы, весь этот анализ я делала и вручную. Со своими маркетологами. То есть параллельно сквозной аналитике мы собирали весь процесс, там, те каналы, за которые там запустили суммы определенные, это же все нужно фиксировать и понимать, там, какой канал работает, какой нет. А что касаемо сквозной аналитики, был у меня такой опыт тоже, вроде бы запустили там 12 каналов, все 12 каналов хорошо работают, но из определенных каналов там сделка там длится очень долго, но клиент не доходит до покупки. Оказывалось, что эти каналы на самом деле приносили некачественные лиды, благодаря сквозной аналитике, благодаря CRM-системе, которая все это фиксировала, мы, получается, в конце месяца оптимизировали свой бюджет, убирая такие неэффективные каналы, из-за которых мы теряли и время, получается, и деньги.
0: Хорошо, хочу раскрыть с вами вместе какой-то один такой сложный термин LTV. Давайте сразу скажу для наших слушателей. Это имеется в виду про то, чтобы жизненный цикл нашего клиента. Вообще, я считаю, что основная задача маркетолога сегодня – это не просто привлечение, а удержание клиентов. Поэтому LTV клиентов в недвижимости, мне кажется, такая интересная штука, потому что человек может купить одну квартиру, а потом еще привезти троих, четверых своих близких, родных. Как вы считаете, как вы считаете LTV, то есть вы вообще отслеживаете, был ли у вас клиент, который там, не знаю, сам купил, потом двоих привел, его близкие родные тоже купили, и вообще, что вы делаете, чтобы это отслеживать?
1: Да, если мы говорили бы с вами про LTV, про вот взяли бы какую-нибудь LaModa, там, да, там было бы легче, конечно, считать LTV, потому что это покупки там одежды.
0: Это все онлайн.
1: Да. Это легче считать. Что касаемо недвижимости, мы LTV немножко недвижимости считаем по-другому. Человек купил квартиру для себя. Жизненный цикл такого клиента длится до тех пор, пока он нас рекомендует. То есть не до тех пор, пока он сделает еще одну дополнительную там покупку, ведь это не дешевая покупка, а до тех пор, пока он нас не порекомендует. Естественно, таким клиентам мы свои бонусы тоже радуем, таких клиентов, но мы считали именно так, через свою CRM-систему, откуда пришел лид, лид – это покупатель,
0: это клиента,
1: да. Все это фиксировали наши менеджеры в CRM-системе, благодаря этим продуктам это все легко вот так считается.
0: Смотрите, в маркетинге очень много метрик. Не все они одинаково полезны. Иногда некоторые руководители говорят, давайте вот себе вот 5, некоторые 10, 15 метрик отслеживаем. Какая для вас главная метрика? Не та, которая красиво выглядит в отчете, а та, которая реально помогает вам принимать решения.
1: Если мы будем говорить, тут тоже все зависит от ситуации. Метрики у нас это то, что нам помогает понимать, работает ли определенный канал или нет. Для меня, как для маркетолога, все метрики важны, потому что метрики, получается, помогают мне понимать, работает ли у меня определенный канал. Поэтому я не смотрю на красивую метрику, где хорошие цифры, которые мне нравятся. Я смотрю все метрики, анализирую. Я не метрики отключаю, я на самом деле отключаю те каналы, откуда взяла эти метрики.
0: Ага, так, ну, логично. Так, ну, давайте пойдем по блоку уроки и бизнес-лайфхаки. Как вы думаете?
1: Уроки, давайте.
0: Жизненные уроки, давайте, почему я? Смотрите, для меня это самый человеческий фактор, он же всегда про опыт, ошибки и так далее. Потому что без ошибок не бывает роста. Но признаваться в них вслух – это просто смелость. Вот. И до эфира я вас спрашивал, готовы что-то рассказать? И тогда вы сказали, да, давайте делать. А могли бы вы назвать самую дорогую ошибку в вашей практике? Что вы сделали не так? Сколько это стоило в деньгах? И какой урок вы вынесли?
1: На самом деле, да, Мурат, я вам сейчас расскажу. Был у меня в начале опыта одна ошибка. Что касаемо вообще по поводу дорогая ошибка, я на самом деле человек не к тому, что я хочу себя сейчас похвалить. Я очень ответственно отношусь, когда мне...
0: К бюджетам.
1: Да, клиент доверяет мне свой бюджет. Он меня выбрал среди других маркетологов, он мне доверился. Я уже к этому бюджету, к этой компании отношусь, как будто бы это моя компания, это мой бюджет. Поэтому я никогда не брала на свою душу такие, можно сказать, ошибки, за которые пришлось бы платить моему руководителю. Но была у меня тоже такая ошибка. Я сказала ранее, я приехала в Дагестан, можно сказать, где-то 3 года назад. Я не знала, как здесь, что здесь, где можно что печатать. Так как я работала в недвижимости, мне нужно было заказать визитки и буклеты. Я что сделала? Я поискала в интернете, нашла печатную организацию, отправила запрос сразу там на несколько тысяч заказала.
0: Тысяч или сотен тысяч?
1: Нет, тысяч. По деньгам получается, но я тогда считала, что вот я сэкономила бюджет. Сейчас придут визитки там около 5000 и буклеты там. Сколько, я не помню сейчас, где-то 2000 буклетов еще заказала. По цене там 19 тысяч, это был 2021 год. И, как вы понимаете, пришли, я посмотрела на качество, ужаснулась. Руководитель тоже вот так одним глазом посмотрел на меня. Но он понимал, что, ну...
0: Так получилось.
1: Так получилось.
0: Удержался за вашей зарплаты или нет?
1: Нет, конечно. Спасибо ему большое. Он человек порядочный. Он понимал, что... Ну, я, конечно, предложила ему, кстати, Мурат. Я сказала, что это моя ошибка. Вы можете удержать с моей зарплаты. Он сказал, все нормально, что на таких маленьких ошибках, надеюсь, ты не будешь делать большие ошибки.
0: То есть он вложился в вас. А потом этот урок.
1: Да.
0: Хорошо. Смотрите, у меня, честно говоря, у меня был подобный опыт, когда где-то в году, не знаю, 13-м, у меня тоже такая проблема была, я столкнулся с следующим. Я почему-то не посчитал нужным отправить заметчика, сам замерил небольшое окно, на 2400 выходило. Сделали наклейку, привезли, и оказалось, что она оказалась маленькой, наоборот, то есть везде торчала. Пришлось ее перезаказывать. Но тогда, честно говоря, за то, что сумма была небольшая, и в целом я не хотел, чтобы мне ее прощали, я хотел, чтобы я сам вынес урок, я сказал, давайте я сам оплачу. И таким образом закрыл вопрос. Вот тоже у меня такой был косяк. Давайте так, вот хотел бы все-таки вернуться в нашу практику. Вот представьте себе, вот вы начинаете с нуля, у вас есть бюджет 100 тысяч рублей на маркетинг нового ЖК. В какие бы инструменты вы вложились бы, а в какие точно нет? Но после рекламного блока.
3: Реклама на радио.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
8: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
9: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
10: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
3: В эфире «Радио Прибой», программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
0: Увы и ах, у нас последний блок нашего эфира. В гостях у нас Бике Ашурбекова, руководитель отдела маркетинга компании «Pixel» и «Pixel Market». Если вдруг вы пропустили весь наш час, завтра вы сможете в Яндекс.Музыке по поиску «Мастерская маркетинга» нас найти. И до нашего рекламного блока я спрашивал, что? Вот, а именно, если у вас 100 тысяч рублей, вы только стартуете недвижки, на что вы потратились бы и на что вы точно не потратились бы?
1: На самом деле, если были бы вот такие обстоятельства, я бы начала бы в первую очередь, конечно же, с анализа стратегии маркетингового плана.
0: Ох, как глубоко, давайте.
1: Да, да, потому что без этих шагов нет смысла во что-то вкладываться.
0: Все, дальше куда вложить?
1: Дальше, получается, я подключила бы социальные сети, которые работали бы без финансов. Эти деньги я, конечно же, подключила бы в Авито, потому что это та платформа, которая гарантированно даст лиды.
0: Да, а во что вы точно не вложились бы?
1: Контекстную рекламу.
0: Все хорошо. Так, и вот мне хотел бы затронуть тему, связанную с командой. Дело в том, что в моей книге «Маркетинг в кейсах» есть кейсы, как нанимать маркетологов и как нанимать SMM-команду. Вот сегодня нас окружают ваши коллеги, в том числе SMM-команда. Поделитесь, пожалуйста, на что необходимо обращать внимание, когда вы берете людей в команду, особенно маркетологов или SMM-щиков?
1: На самом деле надо обращать внимание в первую очередь на себя и на свою компанию. Угу. То есть достаточно ли хорошие условия у нас? Надо учитывать, что сейчас такое время, когда надо позволять немножко расслабленно работать тем специалистам.
0: Вот я вижу, они кивают головами. Расслабленно работать – это про нас, да?
1: Расслабленно работать тем специалистам, в которых вы уверены. Вы знаете, что этот человек может там прийти в офис, там 3-4 часа
0: поработать,
1: но все, получается, задачи он закрывает. У нас мы предлагаем гибридные условия, удаленную работу. Есть, конечно, и в штате. Все, конечно, условия труда различаются у каждого специалиста. Но я хочу этим сказать, что мы как компания учитываем интересы наших специалистов и будущих специалистов.
0: А как вы их удерживаете? Хорошо, окей, привлекли. Как удержать их?
1: Мы удерживаем их, конечно же, в первую очередь оплатой труда. Мы платим, я считаю, что по рынку Дагестана мы платим хорошо. Мы иногда можем даже себе позволить такое, что можем взять на работу за хороший потенциал ребят, у которых нет опыта в маркетинге, в SMM.
0: А вот знаете, я сталкиваюсь, что, допустим, для зумеров, наверняка у вас в команде они тоже есть, деньги не на первом месте, на первом месте свобода. А есть ли у вас такая практика, опыт, сталкивались с этим?
1: Ну, я считаю, что это сейчас, я, честно сказать, даже не делю людей на возраста, я просто сталкиваюсь, что...
0: Ну, все-таки же отличаются подход их?
1: Сейчас, мне кажется, даже вот 35+, вот я столкнулась с тем, что молодые ребята... Наоборот, усердно работают. Люди 35+, я не знаю, что у них происходит. Это им нужны особые условия. Там не так посмотрел.
0: Стоп. Сейчас слушатели говорят, а вы сама к какой категории относите себя?
1: Я считаю,
0: что... Миллениалы или зумеры?
1: Нет, я себя, конечно же, хотела бы отнести к поколениям своих родителей. Но я считаю, что я все-таки отношусь к миллениалам.
0: Ага. В итоге, зумерам легко работать или тяжело?
1: Я считаю, легко.
0: Для них деньги важны или свобода?
1: Я считаю, и то, и другое.
0: А на первом месте что? Ваши зумеры что говорят?
1: Я, наверное, все-таки...
0: То, что, допустим, гибридный график работает.
1: Да. Тут я не могу сказать однозначно, потому что не сталкивалась. Я, наоборот, скажу, что сталкивалась с миллениалами, которым на первом месте свобода важна.
0: Ох, да. А вообще, вот корпоративные мероприятия, HR-мероприятия в вашей команде, в вашем отделе проходят? Если да, что это за мероприятие?
1: Корпоративные мероприятия у нас проходят, мы можем с командой выезжать. На самом деле мы любим проводить такие мероприятия не в офисах, а любим выезжать куда-то, с учетом того, что нам повезло. У нас на родине есть и море, и горы. Да. Мы выезжаем отдыхать в горы, иногда на море, и обсуждаем вначале, конечно же, какие-то вот те вопросы, которые нас напрягают. Стараемся их решить и потом уже немножко расслабляться и отдыхать.
0: А это у вас какая-то там системная работа или же это просто эпизодически?
1: Системно все-таки, более системно.
0: А кто инициатор этого? Вы или, допустим, там HR-компания?
1: Я сказала бы, что больше HR-компания инициатор.
0: Да? Мы просто сидим в этой лодке и едем отдыхать.
1: Да, другого выбора нет у нас.
0: Нет, но все-таки бывают в команде и саботажники, которые говорят, нет, я не хочу поехать, меня муж не отпускает, мама не отпускает. В итоге они как будто бы отпочковываются.
1: У нас, к счастью, таких ребят нету, когда куда-то едем выезжать, все едут.
0: А, так отказников нету?
1: Нету.
0: А когда работать, могут появиться?
1: Когда работать, вот тогда...
0: Хорошо. У меня осталось буквально несколько вопросов. Возвращаюсь к нашей теме маркетинга в недвижимости. Все-таки вот с высоты вашего опыта, сколько вы именно в этой теме варитесь, так скажем. Потому что я часто слушаю от своих коллег, от слушателей. Вот просто как найти первых клиентов, когда денег на рекламу почти нет? Вот хорошо, когда бюджет есть на контекстную, а вот когда денег нет, где их искать?
1: Я бы использовала вот традиционные методы, на самом деле, Мурат.
0: Какие-то? Рисовать на асфальте?
1: Это вот, получается, вот та же сарафанное радио, конечно, она сейчас работает не так, как она работала в 2018 году. Да, сейчас ты там посоветуешь соседу купить квартиру там в том же ЖК, которым я купил там. Он пойдет домой гуглить, смотреть, что за ЖК, по какой системе он там строится, если там ипотека, отзывы, не отзывы. Сейчас это немножко по-другому работает. Самый такой бюджетный вариант – это участвовать в разных маркетинговых активностях, рассказывать о себе, рассказывать о своих преимуществах, вести свои соцсети.
0: Блог, наверное.
1: Чуда нету, Мурат. Любой клиент приходит в компанию через труд. Через труд и усилия.
0: Очень хорошо сказали вы это. Честно говоря, я тоже считаю, что там, где, как говорится, без труда не выловишь и рыбку из труда.
1: Верно.
0: Потому что когда люди ждут, что маркетолога найму, он как волшебник, обеспечит мне лиды, того ждать не стоит. Хорошо, Бике, давайте блиц.
1: Давайте.
0: Вы отвечаете коротко, ну, как вы чувствуете. Первый вопрос. Маркетинг в одном слове – это?
1: Продажи.
0: Угу. А что вас больше всего раздражает в рекламе?
1: Когда нет логики.
0: Интересно, ответ хорошо, зачтем. Клиент всегда прав, да или нет?
1: 90% да.
0: Я хочу сразу дополнить, я считаю, что клиент не всегда прав, но он остается клиентом. Это потому, что он нам приносит доход и... выручку. Чему вы хотите научиться в этом году? Личный или какой-то профессиональный навык?
1: На самом деле их очень много, поэтому я скажу коротко, много чему.
0: Хорошо. И последний вопрос. Главный ваш принцип в работе?
1: Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе.
0: Большое спасибо, Бике, за эфир.
1: Вам тоже большое спасибо, Мурат. Надеюсь, все мои советы пригодятся нашим слушателям.
0: И вам большое спасибо, что провели это время вместе с нами. И помните, маркетинг – это не только про продажи, но и прежде всего про ту ценность, которую вы несете и создаете для людей. Запись сегодняшнего эфира вы сможете послушать уже завтра в сервисе Яндекс.Музыка, задав в поиске «Мастерская маркетинга». Не забудьте отметить в календаре уже следующий вторник в 16:00 на волнах Радио Прибой. Увидимся, не пропустите. До новых встреч!

0: В Дагестане 17 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России вводят налоговый возврат по договорам страхования жизни. Дагестан и Иран обсудили развитие торговли, и социальный фонд помогает с реабилитацией детей республики. Теперь подробно. С 1 сентября граждане смогут возвращать налог со взносов по договорам долгосрочного страхования жизни. Новый вычет распространится на соглашения, оформленные начиная с января прошлого года. Кроме того, закон полностью освобождает от подоходного налога инвестиционный доход по таким сбережениям, если он не превышает 30 миллионов рублей. Родителей, которые открывают долгосрочные накопительные программы на детей, ждет дополнительная поддержка. Годовой лимит для расчета их налогового вычета вырастет с 400 до 500 тысяч рублей на каждого супруга. Льгота будет действовать до совершеннолетия ребенка, а для студентов очной формы до 24 лет. В России планируют поддерживать производителей детских игрушек, запустив механизмы продвижения продукции на маркетплейсах и компенсацию затрат на приобретение лицензий российских анимационных образов. Об этом сообщили в Министерстве промышленности. Отмечается, что Минпромторг разрабатывает новые меры для повышения узнаваемости российской продукции. Главная задача здесь – создать условия, при которых российские производители смогут занимать лидирующие позиции в названных направлениях. Дагестан и Иран обсудили развитие торговли. Стороны определили развитие сотрудничества в сфере внешнеэкономической деятельности, поиск новых ниш для дагестанских товаропроизводителей, возможность увеличения товарооборота, логистические решения и меры поддержки для местных экспортеров. Также были затронуты проблемные вопросы и барьеры в сфере международных расчетов во взаимодействии с иранскими деловыми кругами. С начала года Социальный фонд России обеспечил техническими средствами реабилитации около 40 тысяч детей с инвалидностью, из них 3 тысячи детей из Дагестана. Об этом сообщили в ведомстве. В прошлом году помощь в этом направлении получили более 80 тысяч детей по стране, и им было предоставлено 46 миллионов изделий на сумму более 6 миллиардов рублей. Дагестан вернулся в топ-10 самых популярных направлений на лето, сообщает Российский союз туриндустрии. В этом рейтинге республика сейчас занимает 5-е место. Она выпала из него из-за природного катаклизма в конце марта-начале апреля, когда сильные дожди вызвали в регионе массовые затопления, оползни, перебои в работе систем водо- и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Слушай родину, слушай «Прибой».

0: о желании услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 17:07 в эфире «Территория ваших желаний». Я, Иза Ахметханова, беру этот час в свои руки, ну а вы берите в руки телефоны. Номер в студии 91-10-07 и также номер в мессенджере «Макс» для ваших сообщений, ну и, конечно, голосовых. 8-900-88-291-10-07. Пусть каждая песня, которую вы закажете, станет маленьким чудом для того, кто ее слышит. Итак, друзья, поехали. Первые сообщения на эту минуту. Коллектив Сардар-Кенской школы поздравляет прекрасную коллегу Эльмиру Асамудиновну с днем рождения. От всей души поздравляем вас с днем рождения. Желаем крепкого-крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов. Пусть каждый день приносит радость, новые возможности и, конечно, приятные сюрпризы. Вы замечательный коллега, и мы ценим вашу преданность, профессионализм и, конечно, позитивный настрой. Пусть все мечты сбываются, а работа всегда приносит удовольствие и удовлетворение. Поставьте для нашей именинницы песню Кристины «Горный цветок». Мы также присоединяемся ко всем сказанным словам, пожеланиям. Поздравляем Эльмиру Асамудиновну с днем рождения. Конечно, желаем крепкого-крепкого также здоровья, всего самого прекрасного. Ну и специально для вас прозвучит музыкальный презент в исполнении Кристины «Горный цветок». Итак, друзья, еще одно сообщение вдогоночку. Салам из Хасавюрта поступил к нам. Передаю привет моему брату. Он сегодня сдает экзамен. Ни пуха, ни пера. Поставьте Мариану счастливого пути, пишет нам Камиль. Ну что ж, Камиль, мы присоединяемся к вашим пожеланиям. На самом деле, ни пуха, ни пера. Пусть сдастся экзамен на отлично. Ну и в дальнейшем только успехов. Обязательно прозвучит композиция в исполнении Марианы «Счастливого пути». Ну а я также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.

0: считайте ваш почтальон. Итак, следующая партия СМС. Прибой, привет из Москвы. Учусь здесь, но сердце в Дербенте. Передаю привет родителям, очень скучаю. Поставьте, пожалуйста, Надара и Сократа. К сожалению, название не помню, но песня «До мурашек», пишет нам Залина. Ну что ж, Залина, надеемся, что учеба проходит на отлично. Обязательно посещайте родные места, приезжайте, когда будут каникулы. Наверняка родители тоже скучают, ждут вас дома. Ну, а композиция в исполнении Надара Ревия и Сократа называется «В твоих глазах». На самом деле, очень красивый трек, трогательный трек, прозвучит специально для вас, ну и для всех тех, кто слушает «Волну прибоя». Итак, друзья, далее. «Дорогой прибой, вы моя традиция. Каждый вторник, и не только, я включаю вас и забываю о проблемах. Всем слушателям мирного неба и, конечно, счастья. Поставьте, пожалуйста, Амину Абдулатипову, Бичанте Мухаммад». Ну что ж, Руслан, спасибо огромное за сообщение, за то, что изо дня в день вы выбираете нашу волну. На самом деле, всем желаем мирного неба, счастья, здоровья и всего самого-самого прекрасного. Еще одно сообщение, друзья, и за добрый вечер. Слушаю вас в пробке на Акушинского и улыбаюсь. Передаю привет всем, кто тоже стоит. Держитесь, мы прорвемся, пишет нам Магомед. Магомед попросил композицию Эльвиры Ахмедхановой под названием «Детям». Ну что ж, Магомед, вам, конечно, свободных дорог, зеленого света светофора, ну и, конечно, ни гвоздя, ни жезла. Ну, а также, друзья, напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Знаете, друзья, музыка – это единственный язык, на котором можно сказать «прости» и «спасибо» одновременно. Она умеет обнимать на расстоянии и лечить то, что не лечится словами. Если вам есть кого поздравить, кого обнять через эфир или просто подарить хороший трек, сейчас, друзья, самое время. Час желаний в самом разгаре, и это время специально для вас. Номер для звонков – прямой эфир 91-10-07 и также номер в мессенджере «Макс» 8-980. 8-291-10-07. Делитесь тем, что на душе, друзья. Итак, к нам поступило голосовое сообщение в мессенджер Макс, друзья. Вместе с вами с удовольствием его послушаю. Итак.
2: Ассаламу алейкум.
1: Ва алейкум ассалам.
2: Ахмед Ханова. Я не знаю ваше полное имя тоже.
1: Зовут Изой.
2: Извините за то, что вам позвонил. Хочу передать привет всем вам, в первую очередь, и всем, кто слушает радио «Прибой». Во-первых, во-вторых, желаю удачи в личной жизни вам, успешного рабочего дня вам, и хотел бы песню послушать, аварскую, зажигательную. Как говорится... «Высота любви» Патимат Магомедова, по-моему, давно ее не было в эфире. Давно не было ее в эфире. Если можно, конечно, хотел бы послушать ее. Меня зовут Магомед Расул. Я живу в городе Хасавюрте. Моя родина Хасавюрт. Я живу в Хасавюрте, работаю в Хасавюрте. Потом... Хотел бы, честно говоря, всем привет вам, всем коллективам. Всем коллективам вам, вашего коллектива, вернее. Удачного рабочего дня, дай Аллах вам всем здоровья, вашим семьям, вам, уважаемая ведущая, в первую очередь. И хотел бы привет передать Зухре Камаловой, также Расулу Алибекову. Хорошие ведущие, они, как вы, хотя бы завтра тоже, они, что меня вспомнили, мои слова, и передали всем привет им от меня, чтобы они тоже узнали, что я им привет передал. Хотел бы на весь России, Дагестан, чтобы услышали такую хорошую песню Шамиля Ханакаева, шуточная песня «Встреча».
1: Ну что ж, вот такое очаровательное голосовое к нам поступило. Ну, в заказе прозвучали и пожелания, и поздравления, и приветы нашим коллегам. Отличного рабочего дня и настроения нам пожелали. Огромное вам спасибо. Обязательно передам своим коллегам все ваши слова. Они обязательно услышат в свой адрес каждый все те пожелания, которые вы озвучили. По поводу композиции. Вы озвучили две песни. В первую очередь это была Патимат Магомедова «Высота любви». С вашего позволения, прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» прозвучит именно данный трек. Ну, а я, друзья, все-таки зачитаю еще одно голосовое, Иза, вернее, не голосовое, а текстовое сообщение. Иза, вы, солнышко, спасибо большое, передаю привет своей любимой жене. Мы сегодня 15 лет вместе. Поставьте самую романтичную для нас композицию в исполнении... Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End». У вас годовщина, а вы заказываете такой трек. Ну, надеюсь, что все это просто для души, для счастья. Написано «Нас везде слышно, мы вас любим, спасибо, что вы есть». Это написал нам Аслан. Ну что ж, Аслан, вам желаем, конечно, крепкой совместной жизни, долгой совместной жизни, берекета вашему дому. Ну и композиция в исполнении Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End» обязательно прозвучит специально для вас. Ну, а я, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества абсолютно на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Час желаний.
1: Итак, друзья, финальные минуты часа желаний. Спасибо за каждое сообщение, за каждый звоночек. Вы душа этого эфира. Последняя заявка, и мы провожаем этот час под вашу музыку. Итак, добрый день, самая четкая, мощная радиостанция «Прибой». Я хотел бы поздравить нашего друга Магомед Расула из Кыркмыскалы с рождением внука Умара. Поставьте песню на кумыкском языке, самую написано «зажигательную». Вот именно такую и поставим от всей души и от всех друзей, друзья. Загир Магомедов на волнах радиостанции «Прибой».

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство сможет быстрее реагировать на повышение цен в магазинах. Красный крест окажет помощь жителям республики. И дагестанцы выступят на турнире по пара-тэквондо в Южной Корее. Теперь подробно. Правительство предлагает установить полноценный мониторинг цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов и реагировать на ситуацию. Комитет Госдумы по бюджету и налогам накануне рекомендовал принять в первом чтении законопроекты, позволяющие ведомствам получать от ФНС сведения о сделках, выручке и прибыли торговых сетей. Понятие «профессиональное выгорание» предложили включить в российскую медицинскую, классификационную, статистическую и клиническую практику. Обращение с таким предложением депутаты Госдумы направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Как пояснили парламентарии, инициатива направлена не на признание выгорания самостоятельным заболеванием или психическим расстройством, а на введение отдельной категории для описания состояния, связанного с хроническим стрессом на рабочем месте. Российский Красный Крест начал сбор информации о потребностях пострадавших от паводка жителей Дагестана для адресной закупки бытовой техники, сообщили в организации. Отмечается, что с первых дней стихийного бедствия сотрудники и волонтеры работали в республике совместно с МЧС и региональными властями и продолжают сопровождать пострадавших. В Дагестане активизировали работу по обеспечению безопасности на водных объектах. Основная цель мероприятия – предупреждение трагических случаев и гибели людей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, очередной межведомственный рейд прошел на побережье Каспийского моря в Каикенском районе. Специалисты провели разъяснительную работу среди владельцев маломерных судов, в частности, сабвордов, а также отдыхающих. Дагестанцы выступят на турнире по пара-тэквондо в Южной Корее. Республику представят Алиасхаб Рамазанов, Даниил Сидоров, Мухаммад Аджиев, Дауд Махмудов и другие спортсмены. Российская команда выступит под своим флагом. Соревнования пройдут с 8 по 9 июля. В них примут участие 165 спортсменов из 37 стран. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Знаете, один философ как-то сказал: вечер – это время, когда день вздыхает с облегчением. Но знаете, все дела позади, суета отступает, и остается только то, что действительно важно. Ну а что важно для нас? Конечно, музыка. Добрый вечер, Республика, 18.11. За окнами Махачкалы догорает теплый июльский закат, и город переходит на шепот. Но только не мы. Мы только набираем обороты, потому что прибой – это не просто радио, это ваш верный спутник, который не выключается, когда день заканчивается. Мы с вами на одной волне и в утренней суете, и в разгар рабочего полудня, ну и сейчас, когда вечер мягко опускается на крыши. Мое настроение, друзья, продолжать, я знаю, ваше тоже. Я, Иза Ахметханова, веду этот финальный час. Спасибо, что провели этот день с нами. Ну, прям по курсу у нас будет пару ярких треков, новинки, поговорим о пробках, так что будьте с нами на одной волне.
1: Я не могу от тебя оторваться, ты хочешь вместе встречать рассвет, ты хочешь просто вдвоем остаться, и невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна, вечер догорит, нас поманит луна, ты в моих руках сильных.

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: с радио «Прибой».
1: Друзья, знаете, хочется поговорить про даргинский язык. Это один из древнейших в Дагестане. ЮНЕСКО включила его в список языков, нуждающихся в сохранении. На нем говорят более 500 000 человек, и в самом его звучании есть что-то гортанное, глубокое, похожее на голос самих гор. Ну а когда на даргинском поют, это что-то совершенно иное, что-то особенное. Но музыка и слово сливаются воедино, рождается мелодии, которые трогают до глубины души, даже если ты не понимаешь буквально смысла. Но сегодня в рубрике «Новинка» песня «Красивый друг» в исполнении талантливой Динары Магомедовой. Даже если вы не знаете даргинского, как я, эта мелодия скажет вам все сама. Встречайте новинку на волнах радиостанции «Прибой». Динара Магомедова «Красивый друг».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
5: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, вечерняя сводка. По данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале сохраняются на следующих магистралях. У нас у въезда в город по проспекту Алигаджа Акушинского довольно серьезное скопление машин, серьезные пробки и вплоть до Северного автовокзала они продолжаются.

0: Реклама на радио.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальные Cybox, Dugabot, Duna – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Carrella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
0: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России вводят налоговый возврат по договорам страхования жизни. Дагестан и Иран обсудили развитие торговли, и социальный фонд помогает с реабилитацией детей республики. Теперь подробно. С 1 сентября граждане смогут возвращать налог со взносов по договорам долгосрочного страхования жизни. Новый вычет распространится на соглашения, оформленные начиная с января прошлого года. Кроме того, закон полностью освобождает от подоходного налога инвестиционный доход по таким сбережениям, если он не превышает 30 миллионов рублей. Родителей, которые открывают долгосрочные накопительные программы на детей, ждет дополнительная поддержка. Годовой лимит для расчета их налогового вычета вырастет с 400 до 500 тысяч рублей на каждого супруга. Льгота будет действовать до совершеннолетия ребенка, а для студентов очной формы до 24 лет. В России планируют поддерживать производителей детских игрушек, запустив механизмы продвижения продукции на маркетплейсах и компенсацию затрат на приобретение лицензий российских анимационных образов. Об этом сообщили в Министерстве промышленности. Отмечается, что Минпромторг разрабатывает новые меры для повышения узнаваемости российской продукции. Главная задача здесь – создать условия, при которых российские производители смогут занимать лидирующие позиции в названных направлениях. Дагестан и Иран обсудили развитие торговли. Стороны определили развитие сотрудничества в сфере внешнеэкономической деятельности, поиск новых ниш для дагестанских товаропроизводителей, возможность увеличения товарооборота, логистические решения и меры поддержки для местных экспортеров. Также были затронуты проблемные вопросы и барьеры в сфере международных расчетов во взаимодействии с иранскими деловыми кругами. С начала года Социальный фонд России обеспечил техническими средствами реабилитации около 40 тысяч детей с инвалидностью, из них 3 тысячи детей из Дагестана. Об этом сообщили в ведомстве. В прошлом году помощь в этом направлении получили более 80 тысяч детей по стране, и им было предоставлено 46 миллионов изделий на сумму более 6 миллиардов рублей. Дагестан вернулся в топ-10 самых популярных направлений на лето, сообщает Российский союз туриндустрии. В этом рейтинге республика сейчас занимает 5-е место. Она выпала из него из-за природного катаклизма в конце марта-начале апреля, когда сильные дожди вызвали в регионе массовые затопления, оползни, перебои в работе систем вода и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: На Радио Прибой — притчи народов мира.
7: Жена одного бедного мужчины готовила масло, а он потом продавал его в местную бакалею. Женщина придавала маслу форму круга весом 1 килограмм. Но однажды бакалейщик стал сомневаться в честности бедняка, продававшего ему масло, и решил взвесить купленные круги. Оказалось, что каждый из них весил не килограмм, а 900 грамм. Это очень рассердило мужчину. На следующее утро, когда тот самый бедняк снова пришел в магазин, бакалейщик раздраженно сказал: «Больше не приноси мне свое масло, я все равно у тебя ничего не куплю, обманщик. Ты мне говорил, что каждый круг масла весит ровно килограмм, а на самом деле в них 900 грамм. Я не позволю себя дурить». Бедолага заметно скис, потупил взгляд и сказал: «Хозяин, у нас нет весов. Мерой мне всегда служил килограмм сахара, который я купил у тебя. По нему мы с женой и взвешивали масло. Всегда помни, что твоей мерой будут измерять и тебе».
6: На Радио Прибой — притчи народов мира.
8: Радио Прибой, где тренды Дагестана звучат.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Слово, которое хочешь сказать сегодня, лучше сказать завтра.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям. Юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный

Звучит вновь осенний ветер, и летят обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Этот разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесет мои печали, оставить в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали.

0: Аварская поговорка.
1: Одежда хороша новая, а друг старый.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

ужас чанги тушмана сувет эр хот араб чармил халчен буго ба хун кодоб ку рахун кечон кварид хоялт амурал рагу хабируго хасад серечон рух бичон

0: Даргинская поговорка.
1: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
2: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу, ваш личный климат-контроль.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Мы на одной волне. На волне Радио Прибой. В Дагестане 23 часа.

0: Реклама.
1: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68-20-40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-888. 292-47-47.
5: Лезгинская поговорка. Ахмак аллачер, мекхер
6: жедач. Не бывает свадьбы без дурака.
5: Радио «Прибой».

0: best music on the best radio. Radio Приboy. Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: прическа, вот уж год не в моде.
1: Радио «Прибой». Хиты на все времена.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Ленинадна, Москве. Ленинадна, Москве.
1: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Я спокойна, я жду отпуск.
2: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
1: Прибой.
3: Весь Дагестан на одной волне.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Задаем настрой.